Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Леди и джентльмены, добро пожаловать на последний бой этой недели. В левом углу ринга пятничка.
1: Вот она стоит.
0: В правом углу ринга все мы, работяги.
1: Набились в угол, да. Еле держимся за эти самые канаты уже.
0: Свисаем максимально.
1: Потому что пятница, да. У нас ощущение, что раунд 12-й, а то уже и 15-й по старому формату, да. А она свеженькая, прям как будто только вышла.
0: Ну давай, давай, пятничка, побеждай, мы не против. Давай, накидывайся на нас по полной сегодня.
1: Мы готовы лечь на этот ринг, на этот настил. Но надо немножко еще поработать мозгами, по крайней мере, с утра. Я не знаю, как вы там с работодателем будете договариваться. Может, ничего не делать. Главное, пишите нам комментарии. С нами классно проводите ближайшие 3 часа.
0: А, Сень, шутка, сразу шутка. Смотри, вот мы, обычные люди, ничего не делаем, а ученые ничего не делают.
1: Угу, они так делают, да. Ничего прям вообще. Но это, подожди, это вчера было. Это был день лени. Тогда мы хотели ничего не делать. А сегодня мы такие бодрые, активные, мощные и даже немного поэтичные.
0: О, это хорошо.
1: Ведь сегодня у нас день поэтов. И не могли мы его как-то не отметить. У нас столько поэзии вообще в эфире. И рифмы какие-то набрасываем, и трэп периодически появляется.
0: И я же поэт еще. Да.
1: Вот, и такое тоже случается. Иногда я хотел как-то эту тему обойти, но всегда не получается.
0: Сегодня в сбитых новостях продемонстрируйте свое поэтическое рэп-исполнение.
1: Все, а вы будете демонстрировать тоже свои поэтические навыки. Мы сегодня продолжаем такую строчку. Вот легкая переделка какая-то. Ночь, пятница и дискотека.
0: И вот что произошло дальше, друзья. Пишите свои варианты, отправляйте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в Телеграм-канал и в ВК-канал Радио Континенталь.
1: Ну и у нас есть приз в нашем поэтическом батле. Это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, у них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24, заходи на letotermy.rf. С утра.

0: утра по радио о главном.
1: И к новостям. Вот такая прилетела, важная для всех учеников. А ведь 1 сентября уже вообще максимально не за горами. На самом деле, следующая неделька пролетит. Там один денечек какой-то, вот этот, 31 августа, останется закрыть лето. И потом все. 1 сентября.
2: Закрывайте это лето уже, все, хватит.
1: Мы уже в целом в таком настроении, да, но еще придется подождать и подготовиться. К чему? В том числе и к тому, что в школах Челябинской области начнут выставлять оценки за поведение.
2: Вот не было
1: такое.
2: Раньше?
1: Нет, не было. Очень долго не было, я тебе так скажу. Это все какая-то советская история.
2: У нас просто было, по-моему, что-то.
1: У тебя было что-то?
2: Ну, такое, знаешь, оно не на постоянке было, но вот типа раз в месяц что-то выставляли, вот, или раз в четверть вот выставляли, типа, как вот ты себя вел?
1: Может быть, тебя куда-то выставляли просто раз
2: в четверть?
1: Нет, меня
2: каждое утро из школы
1: показывали. Ну вот, прилюдно показывать. Вот, смотрите.
2: Димон идет, закрываем ставни!
1: Вот этим с колокольчиком ты идешь по городу, да, вот этим шеем, шеем.
2: Позор,
1: вот это все.
2: Димон опять учиться захотел.
1: Посмотреть на него. Большой город потом пойдешь, что ли, пешком после этого? Зачем ты учишься?
2: Было, да.
1: Ну вот, понятно, да.
2: И все с колокольчиком с тем же самым. Кстати, вот он.
1: А мы слышали, как ты пришел. А вы слышите, что приближается? Такой звон какой-то, все челябинцы. Итак, пилотный проект, который в прошлом учебном году протестировали в 7 регионах страны, теперь доберется и до Южного Урала. Итак, в региональном Минобре рассказали, что в эксперименте примут участие 10 школ в 9 муниципалитетах. Помимо Челябинска, конечно же, может быть, у нас даже две школы вот здесь будет. Магнитогорский, Еманжелинский, Едкульский, Кыштымский, Низепетровский.
2: Государственный университет.
1: Саткинский и Троицкий районы. А вот пока район, не говорят, где точно, да. И Аргаяшский муниципальный округ. Вот если вы попадаете под эти географические границы, то у вас где-то будет этот самый эксперимент.
2: Аргаяш, что-то знакомое. Они там что-то производят.
1: Да, есть такое.
2: А что, яйца?
1: Ну, у них, да, у них птицефабрика.
2: Птицефабрика. Все.
1: Да, они
2: производят яйца. Здравствуйте, проходите, мы тут яйца производим, пожалуйста.
1: Значит, организаторы эксперимента постарались охватить всю географию Челябинской области. Также включат и небольшие вот населенные пункты, и большие города, чтобы максимально все было широко. Итак, я напомню, что ваше поведение можно оценить по трем.
3: Осень, да. Как река?
2: Широка,
1: да,
2: река.
1: Конечно, ну разумеется. Ну, у нас Урал здесь, ну, как река, как озер, как наш.
3: У нас тут мяс.
1: Вот так вот, между прочим. Поведение может быть удовлетворительным, может быть неудовлетворительным и может быть образцовым.
2: Опа.
1: Каким-то идеальным вот для этих самых-самых-самых отличников. Подготовились
2: как вкусно
1: специально.
2: Звучит вот это идеальным.
1: Хочется быть образцовым, да?
3: Тебе не светит.
2: Почему это? Я хорошо себя вел, кстати.
1: Не, ну где? Нам пока не сказали, но может быть с утра по радио тоже будут оценки. Вот пока не говорят, где точно будут эти эксперименты проводиться, это пока секрет.
2: Ну, пожалуйста. Можно мне просто медаль хотя бы распечатать? Образцовый там, Тимон.
1: Распечатать медаль?
2: Ну, да.
1: Бумажную, ты удовлетворишься?
2: Хотя бы я вырежу вот так вот, приклею себе на булавочку.
1: На черно-белом нормально, я тебе распечатаю, ничего?
2: Черно-белый — это цвет нашего города.
1: Все идеально,
2: все,
1: трактор. Вот, опять же, вот такую медаль какую-то. В общем, ищи медаль, скидывай, да, я тебе распечатаю. И, по крайней мере, тебе будет приятно.
2: Спасибо,
1: уже.
2: Спасибо.
1: Вот. Такой эксперимент у нас здесь, а для первоклассников свой. Так что готовьтесь, может быть, именно ваших детей будут оценивать, и в том числе и их поведение в этом году.
3: Я бы единственное, что сказала, ну а судьи кто?
1: Давай.
2: Хороший
1: спасибо.
2: Вопрос. Да. Давай сейчас мы с тобой судьи, Сенька читает погоду, а мы оцениваем, удовлетворительно, неудовлетворительно или образцово.
1: Готовьте.
3: Давай.
1: Таблички.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: Плюс 14 прямо сейчас в центре Челябинска, переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Порывистый южный ветер, днем сегодня плюс 24-29.
3: А, ну что хочется сказать, коллеги?
2: Да.
3: За артистизм 5-9. Техника 6-0.
2: Что бы это ни значило.
3: А, надо только словами, я думала, как фигурное катание.
2: Не, все, это было образцово, Сень. Хорошо, молодец. Завязывай, закрывайся.
3: Идеально.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: Максидом.
9: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» — это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74. Начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А что же готовит нам звездочки? Давайте, давайте скорее выяснять. Два раза давайте.
1: Давайте.
0: Давайте.
1: Давайте.
0: А какой день?
1: Три получилось.
0: Да. Я посчитала.
2: Галя, у нас отмена одного раза. Все, убираем.
1: Сейчас за бейджем схожу, ладно.
0: 21 августа. Ребята, сегодня полегче, растущая луна. Нам уже должно быть чуть-чуть... Отпускает коридор затмений, постепенно уходит назад, в прошлое.
2: О, я прям почувствовал, ты сказала.
0: Да, полегче стало?
2: Стало полегче, да, отпустила.
0: Вот скажи же, сегодня прям отпустит, сегодня прям задышите.
1: Хорошо.
0: Девочки, прям вот садитесь сейчас, включайте погромче, сейчас все расскажу.
1: А почему ты такая стала?
0: Ну, я так представляю себя.
1: Все, ладно.
0: Ну, то есть, когда я работаю, я такая.
1: Когда ты из коридора выходишь, вот такая ты становишься.
2: Даже прям бигуди появились, прямо смотри.
0: Чувствуешь? Да. Да, ну вот, так что, девочки.
1: И ботокс.
0: Бигуди и ботокс?
1: Бигуди и ботокс.
0: Так
1: новая
0: вот.
1: Рубрика.
0: Сбили меня, мои коллеги.
1: Простите.
0: Поэтому, да. А, вот, заходите сегодня, я пост выложу по поводу вот этого затменницы. Все там обсудим. Обчирикаем. Итак, пятница. Овны, что же вас ждет? Пора сосредоточиться на будущем. Прошлое не требует вашего участия. Направьте энергию туда, где есть рост. Так. Молчать.
1: Я молчу.
0: Молчать, ты улыбнулся.
1: Я молчу.
0: Опусти уголки своих губ на место.
2: Медленно опусти уголки.
0: Положи на место.
2: Опусти уголки губ и читай тельцов.
1: Тельцы. Положение планет. Ладно, положение планет подскажет, что устойчивость начинается изнутри. Все, что вы строите, обретает форму, если верить в результат.
2: Близнецы. Даже мелкое недоразумение можно превратить в союз, если говорить мягко. Сегодня коммуникация – ваш инструмент.
0: Раки. День поможет почувствовать благодарность. Заметьте то, что уже хорошо. Это притянет еще больше света.
1: Львята, используйте день для работы. Ваш энтузиазм заразителен. Осталось добавить последовательность.
2: Девы. Непонимание растворится, если сегодня говорить честно. Правда, лучший союзник чего?
3: Гармонии!
0: Весы. Звезды советуют замедлиться. Вдохните глубже и почувствуйте момент. Иногда движение начинается с остановки.
1: Скорпиончики, вы сильнее, чем думаете. Однако используйте энергию не для борьбы, а для созидания.
2: Стрельцы, вам стоит принять неожиданное предложение. Судьба стучится тихо, но уверенно. Прислушивайтесь к знакам.
0: Козерожки, этот день поможет укрепить авторитет. Ваш труд замечают. Продолжайте сдержанно, без громких слов.
1: Водолеи! Не сильно громкое слово, нормально?
0: Нет, в порядке.
1: Ага. Вам не стоит бояться перемен. Даже если они кажутся хаосом, внутри них есть порядок. Принимайте жизнь такой, какая она есть.
2: Ну и рыбы, ловите вдохновение. Завершайте начатое. Не откладывайте на завтра то, что просто обязаны сделать сегодня.
1: Ну пятница же, уже все отложить
0: Нет,
1: можно.
0: Нет, ничего не откладываешь. Сегодня работаешь допоздна. А ты знаешь, что мы сегодня работаем допоздна?
1: Нет.
0: Да, некуда уже откладывать.
2: Пожалуйста.
0: Как же жаль, а. Кстати, у тельцов вроде тоже там ничего нельзя откладывать, допоздна работать, вот это вот все.
2: О, я овен сегодня, все нормально. Отложу все.
0: Итак, я тебе отложу. Я же все-таки овен.
2: О, спасибо.
0: Итак, день вот таким будет. Он еще не прошел, он только-только начинается. Поэтому, если вдруг пропустили знак зодиака, не переживайте. Просто включайте повторы гороскопа в течение всего дня здесь, на 104FM. Ну и, конечно же, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Он, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
4: Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
5: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем в субботу плюс 19-24.
4: Реклама на радио «Контакт».

0: помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
1: 12+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент.

0: Читаем ваши комментарии в эфире утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня мы соединяем пятничку и день поэта. И продолжаем строчку «Ночь, пятница и дискотека».
1: Mm-hmm. «Как я оказался в лето». Вот такая история для Ивана. Mm-hmm. Он уже думает, что сертификат у него в руках. Посмотрим там.
2: Но он может ошибаться.
1: Mm-hmm. У тебя серьезная конкуренция. Вот зайди специально, посмотри, сколько там всего понаписали.
2: Ну-ка.
1: Так.
2: Сеня, так. А канал ВК?
1: Так.
2: Мы что, не называли?
1: Мы называли канал ВК, конечно. Мы просто не разместили там тему. А так-то
2: мы что
1: называли.
2: Там тему не разместили?
1: Вот, да. А называть-то мы всегда его называем. Зазываем, я бы даже сказал, туда людей активно.
2: А он тот, кого можно называть или...
1: Он тот, кого нужно называть. Я так бы это сформулировал. Обязательно нужно его почаще называть.
0: Актуальное от Леры. Ночь, пятница и дискотека. А у меня Человек-паук, гуляние по набережной и трамвай карета. Пожалуйста.
1: Mm-hmm. Интересное, да. От Поли. Вот. Ночь, пятница и дискотека. В одной больнице горит свет. А дискотека-то дежурство. Тут до утра покоя нет. Вот так. Работать будет человек, видимо, сегодня предстоящей ночью.
0: От Лены сообщение. Ночь, пятница и дискотека. Как быстро пролетело детство. Теперь другие времена. Не буду напиваться до пьяна. На дискоче напляшусь я сполна. Пойду я в сельский клуб, соберу подруг, танцуем до утра. Пришла наша пора. Тряхнем мы стариной. Ребятки, вы со мной?
2: Сенька с вами точно.
1: Ну, вообще прикольно. Звучит пока топово, да? Хочется как-то ворваться.
0: Я ни разу не был на сельской дискотеке.
1: Я тоже.
0: Ксюш?
2: Да, конечно.
0: Я думал, ну, понимал, что вряд ли, но вдруг.
1: Постоянно.
0: Где-то
1: врывалось.
0: В мультивселенной в другой точке, возможно.
2: Нет, я серьезно, да, была.
0: Рил?
2: Да. Вот относительно не да. Ну, я вообще никогда не клянусь.
1: Ну, это в смысле в центре города, да. У нас где-то было, это такая...
2: Ну, я...
1: Что-то
2: село.
1: Что-то я сельская зашла... дискотека, да, вообще у вас здесь, да?
2: Было. Так и было.
0: Подождите, да. А Южноуральская считается?
2: За что считается?
0: За сельскую дискотеку. Не хотелось бы обидеть, конечно, сейчас южноуральцев.
2: Ну, смотря что у тебя там. Ну, как себе я это представляю? Сень, рассказывай, так было или нет? Вот ДК стоит на окраине где-то. Ага, ну чтобы вы понимали, я недавно...
1: Я-то как тебе расскажу, я никогда не был. Но я примерно себе представляю.
2: Ну в ваше время как там оно было, я просто не знаю. И чтобы вы понимали, мы ехали в машине, и я у своей коллеги спросила, Елены, которую вы все знаете, я говорю, а у вас было какое-то прикольное... А мы просто по трассе ехали. Говорю, какое-то прикольное место сбора там, ну, например, встречаемся у ручья. Вы так собирались? И она говорит, ты думаешь, что я жила в садке на Руси? А я вот представляю, что они там договариваются о чем-то.
1: А я напомню, что Лена вчера жаловалась, что ездила, слишком долго ездила к роднику. Поэтому в целом в ее жизни практически ничего не поменялось. Все так же поводу.
2: Ну вот. А как я представляю себе дискотеку? Вот ДК стоит большой. Шарами все украшено вот этими надутыми. Не гелиевыми, просто надули шарики.
1: Ну просто долго дули, да. Всю неделю.
2: Плакаты. Плакаты нарисованы.
0: Стробоскоп фигачит.
2: Нет, ничего нет такого.
0: Нету такого, да?
2: Написано «Дискотека».
1: На всех плакатах причем.
2: Да, разные плакаты. Вот.
1: Но так как пишут все плохо, поэтому написано по-разному.
2: Ну нет, Сеня, ну что ты представляешь себе? Нет, я представляю все нормально, правильно. Вот, и все, вход там, заходишь, платишь.

0: Дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности по телефону 7115.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
9: Учебники
10: здесь!
9: Канцелярия
10: здесь!
9: Равнение на опт!
11: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Конечно, все получится, и вы разгадаете, где у нас та самая несъедобка закралась. Не знаешь, чем заняться вечерком? Приходи на мозгобойню. Например, каждую среду в 19:00. Собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, и Подудукина Ирина Геннадьевна.
1: Итак, мы готовы поприветствовать нашего первого дозвонившегося в эту пятничку. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Любовь.
1: Любовь.
3: Любовь.
2: Похожая на сон.
3: Хорош. Счастливо сделала наш эфир. Как у тебя дела?
2: Все отлично, хорошо. Спасибо большое. Еду на работу.
3: Какие-то планы, может быть, на выходные, на пятничку, на субботочку?
2: На выходные газон косить, траву косить.
3: У тебя свой дом?
2: Ну, пока нет, просто немножко помочь.
1: Просто хожу на чужие территории и кашу газон на будущее.
0: Ну а что, зарабатывать на свой дом, правильно?
1: Выбираю дом.
3: Хожу. Прикол. Ой, Любовь, ты красотка, поднимаешь нам настроение, конечно. Давай мы тебе тоже постараемся поднять его с помощью наших подарков, но нужно будет угадать несъедобку. Готова?
2: Готова.
3: Погнали.
1: Stargazy.
3: Че?
1: Stargazy.
3: You are lucky.
0: Штаб. Штаб? Вот так попроще. Штаб, да.
3: Просто штаб?
0: Штаб. Там П в конце.
3: А,
0: П.
3: Штаб.
0: Штаб.
3: П. Не, П. Не штаб. Ты уточняй.
0: Но.
3: Как будто бы языкатка была бы. Любовь?
2: Так, стоп, я грызлей какой-то. А второе?
3: Все не так.
1: Stargazy.
2: Все не так?
3: Stargazy.
0: Stargazy.
3: У меня Юварлаки.
0: И штаб.
3: Штаб.
0: Просто вот так вот, штаб.
1: 3-2-1, выбираем.
0: Это.
2: Ну, пусть будет первое.
0: Stargazy.
3: Stargazy.
0: Это ж какая-то группа новая, да?
1: Это, между прочим, шотландский пирог. С оформлением таким в духе ужастиков.
0: Ух ты.
1: Там румяная корочка и рыбьи головы торчат, и хвосты. Но бояться не стоит, это очень вкусно на самом деле.
3: Угу.
1: А жутковато просто только на вид, а так-то вполне,
3: ну, конечно,
1: приятно.
0: Ну как у нас?
1: Там просто есть, вы хотите легенду?
0: Ну быстренько только, давай.
1: Экзотическое оформление данного пирога объясняется шотландской легендой. А в далеком 16 веке рыбак Том Баукок во время суровой зимы вышел в море и принес в родную деревню богатый улов. Чтобы накормить односельчан из 7 видов добытой рыбы, испекли большой пирог и украсили его, собственно, рыбьими головами в качестве доказательства, что внутри действительно вот эта рыбная начиночка. Ну вот.
3: Это потрясающе. Спасибо.
1: Сегодня же, подожди, сегодня у такого украшения есть рациональное объяснение. Ты думаешь, зачем они головы воткнули в пирог? А я тебе скажу, жир, который вытапливается из рыбьих голов во время запекания, делает румяную корочку мягче и ароматней.
3: Кайф какой. Ты же пассатижи,
1: вот так,
3: а?
1: Да.
3: Круто.
1: Доброе утро.
4: Доброе.
1: Как тебя зовут?
4: Алена.
1: Алена, как настроение?
4: Отлично.
1: Чем занимаешься?
4: Глазка.
1: Прекрасно, мы только что рассказывали историю, шотландскую легенду.
0: А она слушала, все
4: да,
0: это время была
4: слышала.
0: На линии, да. По крайней мере, терпение Алены мы уже проверили.
1: Я просто хочу повторить на всякий случай, Ален, если не расслышала, в 16 веке.
0: Рыбьи головы.
1: Да, ну ладно, у нас осталось два блюда, или не блюда, Сень.
0: У меня штаб.
3: А у меня юварлаки.
0: Что из этого несъедобно?
4: Так, штаб.
3: Штаб
0: или юварлаки?
4: Да.
0: Штаб несъедобный, ты думаешь?
4: Штаб несъедобный.
0: А что это? Не
4: что
0: знаю.
4: Ну,
0: это столярный инструмент, поэтому это победа, правильно.
1: Сеня, ну ты прям вот до последнего человечка тревожил, а?
0: Стругание закругленных на кромках, вот так вот, закругления всякие, можно им стругать. У тебя что, вкусненькое?
3: У меня вкусненькое. Это греческая фрикаделька, юварлаки.
0: Прикольно звучит.
1: Название класс.
0: Кайф. Так же, как и на Тут-Тут-Сквизе. Там всегда кайф, там можно послушать любимые треки, понять и вспомнить, кто их исполняет, ну а на ответах все вместе поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro и Подудукина Ирина Геннадьевна, 16+.
5: Реклама на радио «Континенталь». Жили-были в плане. звоните «Авто» по выгодной цене.
6: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 490 000 рублей.
5: «Джили Планета Авто». Братьев

0: личности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, второй раунд нашего боя с пятничкой продолжается, друзья. Вывозим как можем сегодня. Мы соединяем пятничку и день поэта и продолжаем строчку «Ночь, пятница и дискотека».
1: Может, соберемся в выходной? Мне все равно, какая погода и какое место. Ведь главное, что пляшем мы с тобой.
2: Ой.
1: Как это мило. Это же про нас, да? Нам все.
2: Так мило.
0: Ночь, пятница и дискотека века. Вечеринка офигенная. Танцы, купание водой, обливание. Пожалуйста, такое есть.
1: Так, наш телеграм-канал тем временем взорвался от чего-то дня рождения. Пытаюсь понять сейчас чего.
2: Так, не кто пытайся.
1: Кто у нас родился?
2: Я тоже не поняла. Я
0: кто
2: там
0: родился?
2: Тоже был. Так, я захожу на канал ВК, пока посмотрю, что там за продолжение строчки «Ночь, пятница и дискотека». Ну, наконец, не забываем про ВК-канал, пишет Елена Новикова. Молодец, правильно.
0: Я все разузнал, ребята, у Аленки день рождения.
2: У-ху!
0: Поздравляем.
2: Аленка, ты шоколадная девчонка.
1: Точно.
2: Губы намазаны сгущенкой. Никто не знает, что в конце.
0: Даже он сам.
1: Эх, никто не помнит уже. Но вот у Татьяны свежие воспоминания. Итак, ночь, пятница и дискотека. Утро, аспирин, аптека. Напоминает она, если что. Вот это уже завтра будет.
0: Аспирин нельзя, мне кажется.
1: Думаешь, не стоит?
0: Мне кажется, нельзя после таких вещей. Лучше...
2: Каких?
0: Витамин С какой-нибудь там. Ну каких? Пятничных каких вещей?
2: Да кого и без пятничных вещей просто и все.
0: Ну, если просто, да, тогда...
1: Тогда и не нужен аспирин, да, все.
2: Вот
1: у нас именно такие планы.
2: Вот именно.
1: Мы на ЗОЖе, как вы понимаете, разумеется.
2: Да, Сень.

0: Да.
1: А, ночь, пятница, аптека, и дискотека. Как же очередь за бензином, пишет Викуся. Да ничего, не переживайте, сейчас скоро будут. Такие, что километровые.
2: А ты, Григорян, ночь, пятница и дискотека. Но это все не для Олега. Ушли в сторонку движники, в саду поспели.
1: Кабачки!
0: Кабачки! Какой припев, ничего себе, кода, я бы даже так это назвал.

0: Ночь, пятница и дискотека. Могу себе позволить, ведь я выплатила ипотеку. Вот так, вторинно. И поздравления. Я не знаю, что супер. Это круче, чем день рождения же, да?
1: Да, конечно, наверное, это второй день рождения.
0: Потому что это, наверное, все-таки раз в жизни бывает. Ну, максимум два, там, если вы прям сильно напряжетесь.
2: Ну, почему? Одну выплатил, все, бери следующее.
0: Ну, ты ее, может, уже и не выплатишь, я тебе так скажу. Там не факт вообще,
1: Сень, мы не такие старые, как ты вечно забываешь. Мы можем позволить себе две точно, да, еще?
0: Ну, ты да, верьте в это, конечно.
1: Почему? А что?
0: Ты себе одну позволь, а там посмотрим уже.
1: А зачем она мне?
2: Не, ну если больше платежей вкидывать, то можем, наверное.
1: Да, у меня, к сожалению, принципы по этому поводу. Я очень не хочу.
2: Она называет это принципом.
1: Да, это мой принцип.
0: Очень не хочу отдавать пол зарплаты. На то и больше. У меня такой принцип.
1: Да.
0: Понимаю.
1: Поэтому я живу под мостом. И все хорошо.
0: А у вас там затапливает же, да, сейчас?
1: Да, но сегодня откроют, говорят.
0: Сегодня, говорят, откроют как раз. У тебя как-то будет подвижовее там.
1: Вот видите, я буду вашим специальным корреспондентом.
0: Жду тебя на дне.
2: Я почему Ксюшу реально представил в рванье всю, где-то в Америке под мостом бочка горит, крыса жарится, вот это вот.
1: А, впрочем, как там песня-то, помнишь, это не Бруклин? Не трушили с головой. Я почему-то представляю еще, что на моем фоне лирик и мод клип снимают. А я там сижу такая...
2: Ты можешь...
0: А моя жизнь от этого не улучшилась такая, да? Абсолютно никак вообще.
2: Это
0: ничего не поменялось.
2: Это может случиться 12 сентября, друзья. В Мартсквере на набережной.
1: Ну, или конечно, может не случиться, тут как знать.
2: Но лирик офигеет, если что. Я думаю, мы жжем бочку какую-то, Ксюша, в рванье вся.
0: В целом мы так можем. Что-то поджечь, что-то порвать, это же наше все. Мы пока работаем еще над программой. Ребята, все будет круто, не переживайте. Это единственное, что мы вам обещаем 100%.
2: Да, шоу будет мощное. Приходите и вы, 12 сентября, напоминаю, друзья. Ну а сейчас отправляйте свои сообщения к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill, в канале ВК и в Телеграме.
0: Я тоже напомню о важном, о сертификате в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24. Заходи на лето термы.рф.

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Новости вы хотите, да?
1: Мы бы хотели, да.
0: Вы бы хотели новости, хорошо.
1: А нет ли у вас новостей свеженьких каких-то?
2: Я бы уже задумалась. Мы точно хотим, Сень?
1: Ну, давай рискнем.
2: Ну, давай.
1: Давайте. Прыгаем в омут с головой.
0: Просите меня.
2: Нет, я же говорила тебе, это странно начинается.
0: Ладно, я подсобрал все новостюшки, которые вчера, значит, у нас вылетели. И самые интереснейшие, на мой взгляд, сейчас продемонстрирую вам. Расскажу. В Челябинске прошел супергеройский парад в честь выхода нового Человека-паука. Синий, красный и паутина, соответственно, все это хэштеги вчерашнего парада. Очень много пауков ходили, кусали челябинцев. Какой-то был прикол, вот такой.
1: Я решил не ходить, на всякий случай, да.
0: Да, потом их всех загнали в кинотеатр, собственно, смотреть премьеру.
2: А тебя не было там, Тимон, осень?
1: Нет, я не присутствовал.
2: Странно.
1: Я решил пропустить в этот раз.
2: А я думала, ты в костюме там.
1: Нет. Меня там не было. Я был очень занят в этот момент.
0: Но самый прикол, была моя девчушка вчера там на премьере, собственно говоря.
2: Да, и моя подружка.
0: И твоя подружка, да.
2: Это не один человек, не подумайте ни в коем случае.
0: Она мне показывала видосы, как смотреть премьеру с фанатами. Вот
2: да, это круто.
1: А почему она там без тебя была? Это мы вот поговорили про раздельный отдых, и ты решил так
0: конечно,
1: и жить теперь.
2: Да, страдал, он там ныл, плакал, что ну как отпустить? Ну было же.
0: Не было вообще такого нового.
1: Билетов тебе не дали, что...
0: Да я занят был, ну и типа...
1: Зачем? Да нет, это-то понятно, что нет сразу.
0: Да, короче, рассказать я вам хотел.
1: Ну все, давай, классно, но парад прошел.
0: Не буду вам ничего, парад прошел.
1: Все, теперь весь город в паутине, я понимаю, мы ехали сегодня с утра.
0: Неинтересно вам истории мои слушать, хорошо.
2: Подожди, самое интересное, это правда, как смотреть премьерные показы, что вот когда загнали всех фанатов, а на любое малейшее появление, там, условно, какой-нибудь Зендай и их поцелуя с Томом Холландом, все реагировали или
1: это
2: то есть
1: безумие.
2: В зале было... Да, ну так фильмы круто смотреть. Я смотрела один раз так фильм.
1: Я тоже. Да. Один раз каких-то «Мстителей». Не помню сейчас каких, первых
2: это
1: или вторых.
2: Это круто.
1: Но я вот тоже присутствовал на премьере с толпой фанатов просто. И, ну, ты немножко чувствуешь себя лишним, конечно, на этом празднике.
2: Но все равно кайфуешь.
1: Потому что ты вроде тоже как бы, ну, в теме, но не настолько, как эти люди.
2: Но не настолько. Но вот ты понимаешь, чтобы быть... Чтобы мне насладиться этим вайбиком... Ну, все-таки, Человек-паук идет. Давали бы что-нибудь другое, я бы, может, и пошла.
0: Давали бы.
2: Ну, да.
1: Не, ну это уже, знаешь, это немножко уже похоже на спорт, то есть на спортивное боление. Вот когда ты на стадионе, и вот так же ты приходишь в кинозал, и там все болеют прямо за своих,
2: все орут, кричалки. А мы соскучились по матчам.
1: Да, да.
2: Вчера смотрели «Тигров». Кстати, расскажешь об этом?
0: Ну, что рассказать?
2: Кубок Башкортостана наш!
0: Между прочим...
2: Ну, о, как наш?
0: У Хабаровска.
2: Он у Хабаровска.
0: Ну, Ксюша считает, что... Поздравляем тебя. Ну, мне очень понравилось, как Амур отыграл вообще.
2: Спасибо, спасибо.
0: Все три матча. Вчера я посмотрел прям полностью практически весь.
2: Я тоже.
0: Молодцы. Супер катает. Там чуть-чуть наладить пас. Защиту как-то надо еще. Хотя Воинов как будто бы большинство разгоняет хорошо теперь. Проблемы были с большинством у вас в прошлом сезоне?
2: Ну... Ты знаешь, были, зато не было проблем с меньшинством.
0: Это да.
2: Лучшее в сезоне.
0: И это еще дорожка вчера.
2: Это еще дорожка. Кобызев стоял, кстати, да, ведь молодец.
0: И тоже хорошо отстоял, неплохо.
2: Вот, ждем, когда трактор играть будет.
0: А трактор, кстати, будет играть, да, в Магнитогорске.
2: Прекрасно.
0: В конце августа
2: ждем.
0: 27-го что-то там такое.
2: Ну, то есть, значит, и у нас будут играть. А, нет, там же турнир в одном месте.
0: В одном месте
2: да.
1: Но все, недельку осталось подождать, даже чуть меньше.
0: А, нет, у нас еще товарка с автомобилистом до этого будет скоро.
2: А, ну это ладно. Все, надо ехать, ну, тоже на УГМК-арене. По-моему, не в тракторе.
0: По-моему, автик.
1: Нет, у них, да, мы к ним едем.
2: Все, прекрасно, мы все разъезжаемся.
1: Но ладно, у нас пока
2: поедем в «Магнитку».
1: Весь город в паутине пока, поэтому да. Мы пока не принимаем гостей.
0: Хочется посмотреть, что вообще из себя сейчас трактор представляет, вот этот вот обновленный.
2: Поедешь в «Магнитку»?
0: А, ну, они на выходных играют? Надо же посмотреть.
2: Надеюсь.
0: По датам.
2: Уж что-нибудь-то мы найдем.
0: Ну, кстати, можно сгонять разочек, если что?
1: Да, нет, он будет очень занят, я уверен, как с Человеком-пауком.
0: Я вас отпущу, чтобы мы слишком часто время вместе не проводили. Я вас отпускаю.
2: Спасибо.
0: Ну и пора отпускать новости. Не успел я, конечно, рассказать еще, что хотел, но в следующем часе...
2: Да у тебя следующий час еще есть. Ну ты что?
0: Ну, с вами, конечно, много не расскажешь, вам токсики. Сенька,
2: все, Сень, давай о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода.
1: Плюс 16. Прямо сейчас в центре Челябинская переменная облачность, кратковременные дожди. Сегодня местами возможны и грозы. Порывистый южный ветер. Днем сегодня будет плюс 24-29.
4: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера Регинас в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк Регинас на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками.
9: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
10: Финесте!
9: Линейки, пеналы, тетради.
10: Финесте!
9: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
10: Финесте!
9: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
11: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
12: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Играем в нашу смузишную. Звоните, угадывайте трек и забирайте подарки.
1: Удачи!
0: Удачи!
2: Угадывайте! Забирайте подарки.
0: Ну все, не балуйся.
2: Сертификат Midpoint. Хорошо, не буду больше. Вот там можно будет побаловаться как следует. Если хотите завершить лето ярко, танцевальный бар на Тополинке уже сегодня устраивает крутейшую вечеринку. Летний сезон. Вот где все вместе сможем побаловаться как следует. Ночь будет полна летнего вайба, прохладных напитков и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint. 18+, ООО «Джин». Ну, а пятничные подарки как раз у нас в тему.
1: Вайбик. Летний вайбик.
0: Да, летний.
1: Кстати,
0: вайб, летний вайб.
1: Не забывайте, что еще лето.
2: Начался сегодня рано, да, в 8:30 всего. Итак, доброе утро.
3: Да.
0: Поближе к телефончику. И выключай приемник.
1: Ой, совсем ничего не слышно.
3: Да.
0: Ну, мы так не сможем общаться, к сожалению. Давайте дальше едем. 700-104. Ребятки, памятка сразу вам. Включайте приемник, разговаривайте с нами в телефон. И очень громко, без вот этих вот динамиков. Четко, мощно. Как вас зовут? Говорите нам. Привитосы, шашландосы. Привет.
3: Ой-ой-ой, я дозвонилась. Доброе утро.
0: Ну, наконец-то.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, как тебя зовут?
3: А меня зовут Аня, а я дозвонилась, вы сейчас не будете на меня ругаться?
0: За
3: мне
0: что?
3: Играть нельзя, я хочу Алену радиоактивную с днем рождения поздравить от всей нашей семьи радиоактивной.
0: Сейчас, подожди, мы тебя сначала отругаем, потом будешь поздравлять. Еще
3: давай,
0: раз давай. Ты позвонишь, когда тебе нельзя играть. Все, я наругался.
3: Все,
1: мы его потом наругаем за это.
3: Аленочка, любимая наша. Аленочка, любименькая наша, поздравляем тебя с днем рождения. Крепко-крепко обнимаем. Мы со всей области. Большое вам спасибо, сердечное, ребята, с утра по радио, что вы нас объединили. Это просто, просто класс. Это просто, ну, просто непередаваемые чувства. Мы вас любим и обожаем.
2: Мы
3: и поплыли. Аленочку нашу тоже.
2: Ален, все, с днем рождения. Мы присоединяемся к этим объятиям групповым. Давайте все вместе. Все, обняли, приподняли, давай, счастливо.
1: Что может, сделали?
2: Приподняли.
0: Приподняли.
2: Кто-то играть может хочет с нами, да? Вдруг, такое же тоже бывает.
1: А я забыла, какая игра?
0: А, смузи.
1: А, 700 ровно, 104, давайте играть. А есть ли тот слушатель, который уже у нас на линии? Давайте проверять. Доброе утро.
0: Привет, привет.
1: Алло. Нет, видимо.
0: Да, есть, есть.
1: Я не понимаю.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
4: Алло, алло, просто это, на машине еду.
0: На машине прям?
4: За рулем, да.
0: Ты в салон залезть хотя бы. Там потише.
4: Обычно.
0: Как тебя зовут?
4: Владимир.
0: Владимир. На работу едешь?
4: Да. Это который IT-специалист.
1: Кто?
0: А, IT-специалист.
1: Владимир? Ты же Александр.
4: Да, я вам звонил.
1: Теперь, ты же Александр.
0: Теперь
1: был.
0: Ты Александр, Владимир, сори.
2: Извини, да. Не работу же менять. Проще имя.
0: Все, давайте все-таки уже поиграем. Давай выбирай из трех ингредиентов.
1: Банан. У меня банан.
0: Банан.
2: У нас банан, да? Так выбираем.
0: А, ты банана, выбирай.
2: Выбирай один из бананов, да.
0: Какой тебе?
2: Первый, второй, третий.
4: Банан.
2: Банан выбираем. Хорошо,
1: забрасываем. А он шарит.
2: Разбирается.
1: Нет, ну а как? Банан 1, 2, 3?
0: Да,
1: какой он... банан-то?
0: Ну все, уже какой-то залетел, ты это не отменишь.
1: Какой банан-то? Номер
2: я
1: назовите.
2: Наугад бросил,
4: третий.
2: Да.
1: Третий.
2: Ну все, я наугад уже бросил, какая там механика?
1: Семь.
0: Допустим,
1: третью.
0: Это был третий.
2: Да, да, именно третий.
0: Мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив только существительные. Готов?
4: Готов.
0: Погнали. Гость, незнакомка, имени, глазам, ногам, маникюр, цвет, стробоскопа, вопросов.
1: Опа,
0: тост,
1: опа.
0: Обиды, люди, жизни. Тост, обиды, люди, жизни.
2: Добавил динамики, а это значит был припев.
0: Да.
2: Мы поняли. Все, мы разобрались. Так, что же там за тост в пятничку такой? Владимир, давай вспоминать.
4: Предполагаю, что это Асти.
0: Так,
1: Асти.
0: А песня?
2: Угу.
0: Ладно, не мучайся, это не Асти.
4: Ладно, я затрудняюсь.
0: Ну мы поняли.
2: Мы заметили.
0: Хорошего денечка тебе.
2: Давай, удачи. Хорошей работы.
0: Просыпайся. Доброе утро, говорим нашему следующему слушателю. Привет, привет.
1: Вы сегодня такие токсичные.
0: Почему это?
1: Не знаю, пятница, а вы токсики. Доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Виталий.
1: Виталий, нужно общаться со мной, с нетоксичной, потому что ребята у нас неприятные.
0: Какая ложь. Давай, Виталий, попробуй.
1: Нет, ну Виталию как будто прям надо со мной общаться.
0: Ну это да, определенным.
1: Чисто по имени определила. Виталий, а чем занимаешься, кем работаешь?
4: Еду на работу менеджером.
1: Менеджером каким?
4: Менеджер по продажам.
0: Что продаешь?
1: Сень, вот есть среднее звено.
4: Компьютерное оборудование промышленное.
1: Промышленное?
2: Круто. Какое? Топ, есть топ-менеджер еще.
1: А, просто топ-менеджер. Но ты топ-менеджер, Виталь?
4: Пока что нет.
1: Но стремления имеются?
4: Конечно.
1: А
4: конечно.
1: Жена?
4: А, жена кем работает, в смысле?
1: Понятно.
2: Понятно.
1: Итак... Удачи в стремлениях и в нашей игре. Значит, Тимон загадал какой-то трек. Что это за песня была?
4: Песня Люси Чеботиной «Я поднимаю тост за своего бывшего».
0: Красавчик! Забирай подарки. На, держи, держи.
2: Жена написала, скорее всего, ему.
1: Это другая песня.
0: Вообще другая, чем разбила тоже.
1: Да у нее все одинаковые. «Я поднимаю тост за своего бывшего». Почему ты ее так слышишь?
0: Ну,
1: Чеботину?
0: Я так слышу, не знаю.
1: Ну ладно. Сень, покажешь потом, как
2: ее,
1: надо.
2: Возможно, мы услышим, да. На вечеринке Midpoint. Я напомню, что танцевальный бар на Тополинке уже сегодня устраивает крутейшую вечеринку летний сезон. Ночь будет полна летнего вайба, прохладных напитков и жарких танцев. Подведи итоги летнего сезона вместе с Midpoint. 18+ ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
10: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
11: Предложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
15: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
16: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект 62. Пиастрелла.
17: Важнее в нашей жизни места нет, чем в нужный час доступный туалет. А в нем любой оценит это ясно, чтоб было чисто все и безопасно. И чтоб довольны оставались все мы, есть революционная система. Микробов больше можно не бояться. Они не могут с дезинфекцией сражаться. Система чистых и безопасных туалетов. Нажми, протри, садись.
18: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
19: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
20: Учебники?
21: Здесь!
20: Канцелярия?
21: Здесь!
20: Равнение на опт?
22: В Книголэнде. С 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
23: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, сегодня придумываем вместе с вами, между прочим, продолжение такой строчки. Ночь, пятница и дискотека. Ну, наконец, не забываем про ВК-канал. Я опять от Елены прочту сообщение, потому что браво, браво, браво, что не забывайте. Мы, кстати, напоминаем, что там мы ждем 2К в ВК. Поэтому накиньтесь на наше сообщество. Вот эта группа во ВКонтакте, иными словами. Просто в поиске вводите «Радио Континенталь», заходите в группу, и там справа, прям под фото, ну, с правой стороны, плашечка есть, перейти в канал. Заходите, нажимаете кнопку «Подписываться». Подписаться, и все, и вам прям счастье будет. Вы не поверите, 3 года без неудач.
1: Круто, наконец-то.
2: Это, между прочим, совет от штатного астролога. С утра по радио, да. Все серьезно у нас. Итак, ночь, пятница и дискотека. Арт-сквер, день города, релакс. Вот так Денис предлагает. Ну, релакс тоже будет, но будет и активность мощнейшая. И то, и другое вам предложим.
3: Ночь, пятница и дискотека. Диджей включает главный хит. Колени хрустнули в экстазе. Проснулся мой радикулит.
2: Ночь, пятница и дискотека. Это отдых для человека. Каждый пришедший радость достигнет. Но в субботу его отходняк все-таки настигнет, напоминает Мария. Опять же, вот.
0: Вы делаете пятничку такой лайтовой. Вам не надо вот это вот. Вот Сень.
2: Еще раз покажи. Это же ты с Крейзи Фрогом отжигаешь. Я правильно понимаю, у тебя такие планы на сегодня.
0: Вот не надо. Будьте осторожны и внимательны, и бдительны. Хорошо?
2: Берегите свой организм.
0: Спасибо.
2: А ты можешь не беречь, да, Тимон, давай вперед.
0: А он может, да? А давайте послушаем.
1: Давайте.
0: Сень, у нас где-то есть.
2: Где?
0: Ищи, где хочешь.
2: Я не представляю.
3: Кайли Миноук не нашел, мне ищи Crazy Frog.
2: Интересная альтернатива, да, конечно, у тебя.
3: Я бы просто, чтобы вы понимали, у Сеньки всю неделю прошу Кайли Миноук поставить мне Lights Camera Action. Вот этот вот.
2: А я не понимаю, что он говорит.
0: Что он говорит, да, да, да, на вот каком-то...
2: Одна проблема.
3: Lights Camera Action мне, пожалуйста. Вот, сейчас я ее найду и все вместе послушаем. Классный трек.
0: Да, она у нас должна была быть.
3: Но ее нет, почему?
2: Но почему-то
0: вопрос,
2: мы не можем ее найти.
0: Почему так, что вы смотрите? Да к Алексею.
3: Вы специально удаляете просто вот то, что я прошу.
2: А вот у нас музыкальный редактор в отпуске, мы ничего не можем найти. Вот так.
0: Да нет, на самом деле, Сень, это было еще полгода назад.
3: Ну, Crazy Frog-то мы точно ставили. Ну,
2: Crazy Frog где-то
0: Crazy
2: был,
0: Frog
2: да.
0: Нашел, да. Да.
2: Я не нашел, нет, его нигде нет.
3: Да что ж такое, опять удалили.
0: Неправда, это ложь. Сейчас найдет.
3: Это ложь. Это ложь, ищи.
0: А ты слышал, я еще сказала, это как будто я... Валера Равдин, что пародирует Лещенко. Вот прям вот такая вот
3: это
0: история.
3: Это ложь, старичок.
0: Я не чисто Лещенко, а вот Равдин, который в пародии.
2: А кто-то знает, как называется этот трек, нет? Именно название.
0: Crazy Frog.
2: Не, ну это исполнитель.
0: А мне кажется, эта песня так тоже называется.
2: Не находится, я вам что скажу.
0: Rock Song?
2: Я сейчас бам-бам-бам поставлю тебе,
0: подожди. Попробуй.
3: Crazy Frog. Сейчас посмотрим. Ой, так много здесь. Самая популярная песня, сейчас ведем. Самая популярная песня.
0: Единственная.
3: Ну что, Аксель Ф, нет, вот это?
2: Не исключено.
0: А у нас-то есть, но нет.
2: Я не вижу, вот по Фрогу я, к сожалению, ничего не могу найти.
0: Нет, но она, наверное, не в базе, Сень, она у тебя в папочке.
2: Ну вот я там и шарю, да.
0: Специальная папка для крейзи треков.
2: Крейзи треки.
3: Ну вот, пожалуйста, это вам получается, как пели Сивиль и Крид, карма вам. Вот так вот. То, что Кайли Миноук удалили, Crazy Frog тоже не будем слушать. А давайте Трофима.
2: А этого у нас, к счастью, нет. Вот по поводу Crazy Frog я переживаю, вот по поводу этого
3: нет. А ты стоишь на берегу в синем платье.
2: И не будет. Вот так вот.
0: Давайте ну и так ладно. Скажем.
2: Ну и ладно, мы, в общем, будем искать дальше Crazy Frog. Вот, да, я кому-то выключил микрофон, вот, чтобы не было Трофима у нас здесь, понятно. Только без Трофима, договорились?
3: Я не буду петь Трофима больше, Сень.
2: Я не верю тебе, я вот держу прямо на это.
3: За окошком снегири. А, манул.
2: А это не Трофим же, не?
3: Греют куст рябиновый.
2: Все, понятно, убираем. Ладно, надоело, в общем. Crazy Frog нет у нас. Вот что было заготовлено заранее, и все испорчено, я считаю. Хотя хорошую песню, на самом деле, испортить нельзя. Особенно про плохого человека. Правильно? Билли Айлиш прямо сейчас в нашем эфире.
0: Это для меня, это для меня. Да?
2: А ну, конечно,
0: за...
2: конечно.
0: Что там? А что, Трофима знаешь, а Айлиш нет?
3: Микрофон.
2: Все, все, все, давай, включил. Давай.
3: Берегу синие платья, ты стоишь. Берегу синие платья.
2: Все вместе.
0: Ужас, выключай.
3: Синие платья.

0: ТРК-Родник начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК-Родник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
3: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники «Вэлла Дент». Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В «Вэлла Дент» мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь со своей улыбки, чтобы она радовала вас долгие годы. «Вэлла Дент» с заботой о вашей улыбке.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
9: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
10: 12+.
11: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Ну что, готовы играть с нами вместе?
1: Готовы.
0: А я готова.
1: Я тоже.
0: И ты готов?
1: Я тоже.
2: Все, приготовились. Мы готовы играть, а вы готовы забирать у нас воду. Если у вас, конечно, все получится. А вчера не получилось.
1: Ха-ха-ха.
2: Так сразу скажем, у нас поэтому две бутыли уже 19-литровые и два сертификата от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей вперед навстречу приключениям.
1: Ну что ж, приключения эти заведут вас в эфир «Радио Континенталь».

0: Ну, на Лунтика сходим, правильно.
1: Он поактивнее, конечно.
2: Покажи, продемонстрируй нам Лунтика.
3: Я родился.
0: Господи, мне кажется, он все хуже и хуже с каждым днем.
1: Но он стареет. Чего вы тоже? Так, Леш, слушай звук, и после этого мы уже будем слушать твою версию. Поехали. Вот такой вот он у нас.
4: Ну, мне кажется, это медведь рычит.
1: Медведь рычит.
0: Угу. Принято. Нет, не медведь.
1: Не медведь. Ха-ха-ха. Уже второе ха-ха за эфир получается. А, едем дальше. 700-104. Давайте к нам скорее. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
5: Олеся.
1: Олеся. Что новенького у тебя в Олесьем мире?
5: Да все хорошо. Пятница, как у всех.
1: Как у всех.
2: Небеший нос,
5: небеший
2: нос.
1: Как ты,
2: Олеся.
1: Марина.
2: Олеся.
1: Олесь, если ты вешала нос, знай его.
2: Вот нельзя Ксюш, было.
1: Ксюш тебе уже продемонстрировала. Ну что, версия какая-то имеется у тебя?
5: Ну да, может это бульканье в сифоне раковины?
2: Ага.
1: Сифон раковины.
0: Угу, так.
1: Очень похоже, кстати.
0: Записали и отмели эту версию. Нет, это не сифон раковины.
1: Едем дальше. В соседнее село.
2: На дискотеку.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
6: Добрейшее утро.
1: Как тебя зовут?
6: Станислав.
1: Старожила. Старожила нашей игры. Как,
6: да.
1: Как вообще у тебя с версиями в этот раз?
6: Версии.
1: Тебя
0: с версиями все хорошо, со связью плохо. Давай быстренько вкидывай. Что это?
6: Так, версия, пускай будет это морж.
2: Морж.
0: Так,
2: принимаем.
0: И.
2: Неверно.
0: Моржа больше нет.
1: Не морж. Маржа больше нет! Нет больше маржа! Ша, кулачок!
2: Мы, у нас с ним один мозг на двоих!
0: Это я чувствую!
2: Ну да, это много объясняет,
1: конечно. Причем у нее большая часть.
2: Конечно! Да, доброе утро!
6: Ой. Привет, ребятки!
1: О, Игорек, я узнал. Че надумал?
6: Можно я сразу Аленку поздравлю с днем рождения?
1: Да уже ее все поздравили, уже миллиард.
0: Все, Ален, с днем рождения.
6: В прямом эфире еще.
1: Так и в прямом, ну ладно, давай, тебе можно, тебе все можно. Ты наш кофейный гуру.
6: Давай, счастья, здоровья, море, удачи и дачи в море.
0: Топово, главное быстро. Ну что, версию еще давай. Вишенка на торте.
6: Это бизон.
0: Бизон, ты думаешь?
2: А, Игорёк вчера писал.
1: Это он писал.
2: А ты рад тому, что он позвонил?
1: Я забыл, что он писал. Надо было его сбрасывать с окраины опять.
0: А что ты не сказал-то мне? Ну вот.
1: Ну, Игорь, шо? Ну ты зачем на второй эфир правильную версию приносишь? Ты, ну куда это?
0: Нет, чтобы воды подкопить. Все, ты победил.
1: Поздравляем.
0: Это бизон.
1: Да, это бизон.
6: Ничего себе.
1: Ничего
2: а
1: себе.
2: Откуда вот просто, откуда вот в твоей голове бизон. Родился бизон? Да.
6: Я не знаю, в мире животных, наверное, рекламу смотрел.
2: Класс.
1: Ай, конечно, Игорёк взял нам всю игру, заруинил.
0: Невероятные таланты все-таки у наших слушателей, угадывать бизонов в том числе.
1: Придется новый звук искать теперь опять.
0: Но это уже в понедельник, а прямо сейчас две бутыли воды улетают Игорю, как и два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу, подготовить их к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции

0: По направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. Медиор – это врачи, кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ночь, пятница, дискотека, с утра по радио. Прекраснейший, замечательный, прелюбодейственный эфир.
1: Все-таки ты подобрал обратно это слово. Мы тебе говорили, брось его уже, ну правда.
0: Хорошее слово, чувак.
1: Прекрасно.
0: Третий час утреннего шоу стартовал. Мы по-прежнему продолжаем вот эту вот легендарнейшую, чуть-чуть измененную строчку. Ночь, пятница и дискотека.
1: Давайте прогуляемся, может быть, в нашу группу во ВКонтакте. Посмотрим, что здесь у нас есть.
0: Сейчас, подожди, давай прогуляемся, я только оденусь сейчас.
1: Давай. Ну там, в принципе, тепло уже, там можно в футболке сейчас уже выходить.
0: Сейчас у меня миниатюра, я одеваюсь, подожди. Кепочку надел. Все, пошел.
1: Сейчас не идут кепки, даже виртуальные. Фу, как ты выглядишь.
0: Да, я говорил, предупреждал. Поехали. Ночь, пятница и дискотека. Похоже, я останусь без ночлега, пишет Наталья.
1: Да, нормально, можно до утра тусить, это же пятничка.
2: А что такое, почему без ночлега?
0: Не знаю. Если кто-то готов приютить Наталью, напишите ей об этом в ВК.
2: Ай, виртуальная кепка отвратительная.
1: Ты тоже видишь, да? Я тоже тебе примеряю разные. И все не идут прям.
2: Спасибо.
1: Фу, даже когда на столе лежит, не очень выглядит.
0: Не, я выкинул уже туда, это не моя часть.
2: А я вам показывала фото, которое недавно мне телефон предложил как хорошее воспоминание.
0: Кепка там у тебя?
1: А там не очень хорошая, да, видимо?
2: Ну, там Тимон, вот я так скажу.
1: А, ну воспоминание-то хорошее. Фотка-то, понятно, плохая.
0: В смысле? Она вчера выкладывала вообще-то эту историю,
2: да,
0: где я красивый.
2: Ты... А, я не про тебя.
0: А, там, где Сенька появляется,
2: да,
0: ты имел в виду? А, ну все, тогда ладно.
1: Там
2: тогда
1: я
2: нет,
1: появляюсь?
2: Про тебя, конечно.
1: Да, там... Я просто не стал досматривать, я начал там.
0: Правильно, не
1: вижу,
0: надо.
1: Вижу что-то очень красивое. Думаю, слишком для меня красиво.
0: Мои глаза цвета неба, видели?
1: Это там все?
0: Там,
1: что?
0: Это там все.
1: А, ну все.
2: Вот, погляди,
0: Ксюша,
2: на себя, глаза цвета неба.
1: Ксюш, где можно посмотреть? Глаза. Мы так разрекламировали уже. У тебя это где-то
2: у
1: лежит?
2: У меня, да.
1: О, господи. Не, мне кажется, это тоже надо выложить куда-то.
2: Ну, сегодня в сторис ищите.
1: Не хватает пропеллера сверху.
0: Мне как будто 13, но очень старое лицо я у кого-то.
1: 13, но немножко борода вот смущает этого 13-летнего паренька.
2: Чтобы вы понимали, я однажды случайно вот сделала фото Тимона в кепке на празднике каком-то, и он как будто ребенок, привели его, торт еще рядом стоит. Отвратительное фото, то забавное, смешное, и вот мой телефон предлагает это вспоминать как какое-то доброе, старое воспоминание.
0: Я останусь с тобой навсегда.
1: Вот в таком...
2: Я понимаю, что это правда.
1: К сожалению, в таком виде.
2: Сеня, вот у меня, кстати, сторис ВК можно поглядеть.
1: Все, заходите туда, смотрите сторис. На телеграм-канал, на Ксюшин подпишитесь. Там нижнее подчеркивание,
2: Савушкина,
1: не забудьте. Савушкина,
2: нижнее подчеркивание, лайв.
1: Ну и наш подающий надежды, конечно, перспективный канал ВК. Тоже
2: ВК.
1: Про него не забывайте. Ни в коем случае, мы обязательно оттуда еще что-то почитаем.
2: ВК,
1: но не сейчас.
2: ВК.
1: Потому что сейчас что мы будем слушать?
2: Кали Минок! А, нет.
1: Как мы ее называем?
2: Слова все помнят?
0: Да, конечно.
1: Там есть слова.
2: Там были слова же.
0: Влетаем в третий час, друзья. Давайте вместе с нами. Сейчас едете за рулем. И прям можно немножко вот так вот потанцевать даже, чуть-чуть подвигаться.
2: Как?
0: Бэм-бэм. Только не сигнальте, нельзя.
2: Но только если нужно, тогда можно.
1: О, вот слова пошли.
2: Да там были слова.

0: О, слышали слова?
1: Это похоже на слово.
2: И все вместе. Бэм-бэм. Пятничка, ребята, полным ходом, ну вы поняли.
0: И все на работу мчат.

0: О, мы еще поем?
1: Круто. Мы еще здесь.
2: Если это можно так назвать, то да.
1: Я жду слов. Не успела. Я же открыла текст.

0: Всем спасибо.
1: Было хорошо.
2: До свидания.
1: Мы побежали. А, новости же там какие-то, да.
3: С утра по радио о главном.
0: Новости!
2: А представляете, как быстро челябинцы сегодня домчались до работы?
0: Угу, максимально.
2: Потому что
0: мощно.
2: Они ехали под
0: Ну все, пережили.
2: Повторять не будем, да, уже пережили.
0: Кали Минок, ставь мне.
1: Это укол.
0: Это угроза.
1: Что тебе, вакцину какую-то? Кали Минок мне поставьте, пожалуйста.
0: Так, смотрите, новостюшки.
2: Извините, я просто скажу, новость такая. На меня подписываются люди в ВК, чтобы посмотреть на красоту Тимона.
0: Вот видишь, наконец-то.
2: Да вы чего? Отписываетесь?
1: Не так ты хотела стать популярной, да?
2: Ой, не так.
1: Не таким способом.
2: Это ж целых 4 человека. Я что с вами буду делать?
1: Ладно, даренным подписчикам зубы не смотрят.
2: А я смотрю, Сень, я такой...
1: Ну-ка,
2: ты
1: прям приближаешь, да, прям зубы, как там?
0: Нет, там не видно, слава богу.
1: Да нет, не про тебя, это уже про подписчиков.
2: Не про тебя. Так вот, я что хотела сказать. Ты все, Сеня, мне испортил. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Сень, конечно.
1: Я и новости твои испортил, да.
0: Ты и Кайли Минок мне испортил.
2: Нет,
1: она пока лежит, дожидается.
0: Дожидается? Ну ладно, хорошо. Тогда быстренько расскажу. Эллария, Прасковья и Адалин. Так в первой половине 26-го года жители Челябинской области назвали своих новорожденных дочек.
2: А какого века?
0: Нончишного.
1: Нончишного века.
0: Нончишного века.
2: Ты не Кайли, нет? Подожди, стоп. Подожди, вопросик. Тимош, в каком веке мы живем?
0: В свежем.
2: Какой сейчас век?
0: Миллениальский. Или альфачевский, я не знаю.
1: Не, ну мы ждем от него ответа. Ну по номеру скажи какую-нибудь, цифру какую-нибудь назови.
0: 21.
1: Так, пока все правильно.
0: Итак, среди редких имен часто попадаются на букву «Э» почему-то в этом году.
1: Ну-ка, накинь несколько хотя бы.
2: Он же накинул вначале.
0: Там Элария была.
2: Элария.
0: А есть еще Эния. Не знаю ударение, куда правильно. Элиза.
2: Эния — это вот... Who can say when you're
0: only time. Собака подпевает в коридоре.
2: Собака, главное, чтобы не меня.
1: Она далеко не ушла, да? Мы, если что, по-прежнему дома у Эминема пишемся в его домашней студии. Собака иногда подбегает.
0: Так, Элиза тоже встречается, Эрика и Эльвина.
1: Так.
0: От брундуков отделилась и стала женщиной. Есть также старорусские, вот, например, Агафья, Клавдия, Аглая, Марфа. И заимствованные из-за рубежа.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Ну-ка.
0: Аннабель.
1: Угу, красивая.
2: Так, стоп, нет, мы это не будем обсуждать, серьезно?
1: Аннабель.
2: Ну, то есть тебе было бы не страшно?
0: Нет, что? Мне было бы страшно.
2: Аннабель.
0: Это очень страшно, Сень.
2: Алло, Аннабель.
1: Аннабель. Ну, там проклятия всякие, да.
2: Да, конечно.
1: Страшновато, да.
0: Сицилия. Вот это уже как будто поприятнее.
2: Это как будто кайф. Я куда? А, Сицилия.
4: Ты назвал меня Сицилия, но назвал без уважения.
2: Сень, успокойся, это девочка.
1: Это ее папа, может быть, или врач в больнице. Вы уверены?
0: Киана. И Клара.
2: Ривз. А, нет.
0: Которая украла, мы помним, что-то.
2: Кораллы.
0: Угу, было дело.
2: У Карла.
0: А вот в топ самых популярных имен попали София, Ева, Анна, Варвара и Василиса.
2: Остановитесь, хватит всех называть Софиями.
0: Да, их уже почти 300 девочек новорожденных.
2: Дайте мне родить. Что?
0: Да мы не мешаем тебе.
2: Какой-то лозунг, что ли?
1: Расступитесь. Просто что сейчас происходило?
2: Пропустите. Нет, я просто хотела сказать, ну что, просто оно станет таким попсовым.
1: Ну она уже стала,
0: давно,
1: по факту.
2: А зачем вы это сделали все? А? Я вас
1: тебе
2: спрашиваю.
1: Тебе назло. Ну все же так делается во вселенной. Ты же в этом уверена?
2: Да. Ну конечно, Сень.
1: Угу.
2: Смотри, относительно тебя, конечно же, все не так происходит, я уверена. Угу. Но относительно меня, я вам так скажу, звездочки крутятся вокруг нашей планеточки.
1: Так.
2: Да? Ну вот и все.
1: Но звезды вокруг планет же крутятся, да?
2: Конечно, все звездочки крутятся. Ты что, не слышишь, как я говорю? Как астролог. Я говорю сейчас как свой астролог.
0: Скорее всего, как очень неприятный человек ты сейчас говоришь.
2: Нет, это когда я вот так с тобой разговариваю.
0: А, ну да, точно.
2: Вот. Ну, в общем, все крутится вокруг нас, Сенечка.
1: Я согласен.
2: А к чему мы этот разговор вели? Перестаньте, пожалуйста, девочек так называть. Просто, ну, мы запопсовим это имя.
0: Хорошо, как называть? Твой совет.
2: Мой совет. Вообще, потрясающее имя. Я считаю, одно из самых гениальных. Ну вот, смотрите, Мария. Ну, правда, красиво. Мария. А, Анна, пожалуйста.
0: Ан тоже много. 263 малышки.
2: Классно. Вот. Ань, побольше Ань. Ну просто я хочу увести подозрение от... Не подозрение, а вот фокус внимания от Софии. Вот и все.
1: Но все, что ты сделала, пока мы вот этим занимались, это забрала у Тимона возможность послушать Кайли Минок. Я на всякий случай напомню просто.
0: Спасибо тебе.
2: Очень приятно.
1: Она ждала пару минут здесь в эфире такая, лежала, говорит, ребят, ну что, когда, ребят, когда у меня выход там? А, нет, извини, Кайли,
0: сейчас. Не надо, Сень, давай попозже. Сейчас я не.
1: А попозже не будет времени, скорее всего.
4: Я вас прокляну. Я позвоню Аннабель.
1: Потому что в хит или не хит мы уже анонсировали Ваню Дмитриенко сегодня, и это без вариантов. Мы еще вчера договорились.
0: На 35-й минуте поставишь на Кайли Миноук.
2: Нет, там Ванечка.
1: А сбитые новости ты не будешь читать?
0: Нет.
1: Вот ради такого. А вот и посмотрим. Все, тогда не затягиваем. Быстренько о погоде расскажу и постараемся все успеть.
2: Ты уже
1: да, пару фраз давай.
2: Да, просто еще. Хотела уточнить.
1: Ну, чтобы мы точно не успели.
2: Ну, хорошо. Всем хорошего дня.
0: Спасибо,
2: отличного
0: спасибо,
2: настроения. Спасибо. Мы вас очень любим. Ура!
1: Вы супер. Спасибо.
2: Вы супер.
0: Спасибо.
2: Погода.
0: Спасибо вам. Спасибо.
3: Погода.
1: Плюс 18. Прямо сейчас в центре Челябинска переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Порывистый южный ветер. Днем сегодня плюс 24-29.
3: Слушай лучше.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
5: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Володент на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Володент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
6: Улыбайтесь,
7: имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. Школу покупай в Финесте. ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Учебники
11: здесь!
10: Канцелярия
11: здесь!
10: Сравнение на опт!
12: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: представляете? Ну как же мы долго ждали? Ну всю неделю я переживала, ждала. И вот!
1: Идрис и Леус выпускают новую песню!
0: Мы говорим им спасибо большое.
2: Молодцы.
0: И слушаем великолепное творение нашего любимого Ванюши Дмитриенко!
2: Но еще с Сюзанной и с Мальбеком.
0: И с Мальбеком.
2: Да,
0: а
2: кайф.
0: Я люблю и Сюзанну, и Мальбека.
2: Они хороши.
0: Они, кстати, обратно сошлись или нет?
2: Да, не вроде. Знаешь? Ну, насчет сошлись не знаю, но в смысле они выступают.
0: Нет,
2: точно.
0: Ну, как,
2: а вот за кулисами не знаю, что у них там, да.
0: А мне-то интересно, как они, как муж и жена сошлись, не сошлись.
2: Тимон, это к тебе скорее.
3: Че?
2: По звездному шоу-бизнесу, всему
3: я
2: вот
3: не
2: этому.
3: Знаю, ваших Сюзан, Мальбеков этих.
0: Дай мне собраться.
3: Да не, ну я понял,
0: что это. Я не могу.
3: Ну я про то, что они не гремят в инфополе. Вот
2: они не гремят, потому что редко падают со сцены, что недостаточно.
0: Они не гремят, потому что занимаются музыкой.
3: Ну сейчас послушаем, как они там занимаются музыкой.
0: Вот-вот, ты послушай. Ваня Дмитриенко. В целом, исполнитель, которого вы все знаете, он сейчас, вот он гремит или не гремит, Тимош?
3: Он гремит, конечно.
0: А чем гремит?
3: Недавно рекорд.
0: Костями или музыкой?
3: Рекорд поставил, собрал Лужники, как самый молодой артист, там что-то такое. Его предлагают на интервидение отправлять вообще, продюсеры разные.
0: Ой, ну отправляйте его вообще везде, пожалуйста.
2: Отправьте к нам, да, Ксюш, ты
0: точно.
2: За же? Ну все, да.
0: Я только за, конечно. В общем, пусть будет Ваня, Мальбек и Сюзанна.
2: Трек называется «Отражение». Погнали. Только напишите, не хит кто-нибудь.
3: Я напишу сейчас, подожди.
0: Я его заблокирую.

0: не знаю.
1: Вот этот человек. Ты написал, да, не хит куда-нибудь?
0: Сейчас, сейчас. У меня Ксюша просто блочит везде, я пишу, она удаляет.
1: Там битва какая-то, да. Ты вот успевал бы, она тут слушала, кайфовала, и было некогда, не до того.
2: Давайте так. Я Антоху блочу, подожди.
0: Вы так мощно анонсировали этот трек, я думал, там будет просто какой-то...
2: Ну что, ну классный же.
0: Ну просто норм, хороший. Ну не, хороший, да, не норм, чуть выше норм, хороший.
1: Мне кажется, как происходил генезис этого трека? Он такой... А я классно звучу с какой-то девочкой, которая высоко поет, после пересилит.
2: Ой, нет.
1: Давайте поищем, кто...
2: Кто поет?
1: Кто поет еще при этом, да-да-да. И такой, о, Сюзанна.
2: Какие же мы токсичные.
0: Сюзанна.
2: Мне очень нравится Сюзанна. Нравится Мальбек. Безумно нравится Ваня Дмитриенко. Мне кажется, прикольный трек. Не знаю, насколько эфирный в плейлист ко многим точно попадет. Я уверена.
0: А правильно я помню, Сюзанна, добавить. Это вот, которая с подмышками, да, со своими вот это вот...
2: Что, прости?
1: Ты всегда плохое помнишь про людей. Я вот даже не знаю этой истории.
0: Да, конечно, мы не знаем. Она же пропагандировала там в свое время что-то вот это вот настоящесть и подмышки не брила. Это про Сюзанну история.
1: Мы оцениваем вокал человека, понимаешь, в основном.
0: А как это оценивать, если ты понимаешь, что под костюмчиком там не все гладко?
2: А подожди, стоп. А ты ли не пропагандируешь то же самое, с чего я всегда в шоках?
0: Нет. Подожди, во-первых, где ты меня видела?
2: Вот.
1: Сегодня. Я вроде бы
0: не раздевался. А что вы замолчали сразу, ребят?
2: Ну потому что нет, я тебе задала вопрос. Ты же такой же.
0: Какой?
2: Как она.
0: Почему? Не, я брею подмышки, если ты об этом. Если ты меня спрашивал.
1: Кому?
0: Себе зачастую.
2: Итак, пока диалог не зашел в окончательный тупик, хотя казалось бы...
1: Брить или не брить? Такое у нас рубрика внезапно получается. Все, лучше не будет, все. Ну, потому что у нас, честно говоря, вопросов по этому треку нет. Вот лично, но если у вас все-таки есть другое мнение, оставляйте его. Нам это всегда важно. Так или иначе, в ротацию он точно попадет. Вот, например, залетит ли в хит конем, посмотрим. Потому что там Тимон может что-нибудь навертеть.
0: Вы на меня вообще не сваливаете, это вы начали разгонять. Это я просто сказал, спросил, она это или не она.
1: Свалим мы на вас, у вас остался ответ на тот самый вопрос.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
4: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
7: Реклама на радио «Континенталь».
8: Привет! Показывай новую квартиру.
9: С удовольствием.
8: А вы когда переезжать будете?
9: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
10: Цены растут, маткапитала не хватает.
11: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
12: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nashtekodom.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
15: На красивом, элегантном,
16: проходимом и компактном.
17: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джетур».
16: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 970 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
18: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
20: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
19: 12+.
21: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
22: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
23: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое «Беларусь». Русская 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
24: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
25: Тротуарная плитка всех удивит.
24: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
26: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
27: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Давайте... Кайли Миноуг ждешь.
1: Минуту вам на сообщение.
2: Кайли Миноуг здесь стоишь, ждешь. Маловероятно, что она придет туда.
1: Читаем быстро, быстро читаем сообщение. Ночь, пятница, и дискотека, продолжаем.
0: Вот, сначала же нужно рассказать, что вдруг нас, ну, сподвигнуло.
1: Не тяни время.
0: А сегодня обсудить эту строчку. Мы отмечаем день поэта. И строчка «Ночь, пятница и дискотека». Вот, пожалуйста, в ВК.
2: В твоих глазах остатки лета. Не дам тебе я загрустить. Чего-нибудь налью и будем пить. Нас ждет веселье до утра. Поем, танцуем, как всегда. Ты поцелуй подаришь нежный. С тобой мой мир такой чудесный.
1: Неизбежный.
2: Прекрасные строки от Марата. Если что, это в нашей группе во ВКонтакте.
0: Это кому вообще? Куда?
2: Тебе. А я не знаю. Нет. Да, Марат, кому вы пишете? Уточните, пожалуйста, у Ксюши вопрос.
1: Ночь, пятница и дискотека...
0: А я который год в декрете? Написала Камила.
1: Чего у тебя сегодня такие темки? Рожать, декрет, вот это вот все.
0: Готовлю
1: мы
0: почву.
1: Мы чего-то не знаем?
0: Хорошо, что так.
2: А это потому,
0: хорошо.
2: Что пришел какой-то этап в жизни, понимаешь? Вот как у Арины, например. Да. Ночь, пятница и дискотека. Нам лет 15, мы в ДК. И пусть прошла уж четверть века, но буду помнить я всегда.
0: Нет, Сень, это не мое. Ну, я пока не...
2: У каждого свой этап в жизни приходит, понимаешь?
0: Конечно.
1: Я до конца жизни вам буду помнить, если вы мне Кайли Миноуг сейчас не поставите.
2: Я буду помнить.
0: Конец твоей жизни будет очень скоро. Если ты не перестанешь напоминать нам про Кайли Миноуг. Мы помним, помним. Успокойся. Я еще же, он хочет.
1: Что?
0: Ну, это же мем.
1: Мем? А, все, хорошо. Будем знать, подтянем мат-часть, мем-часть.
0: Мем-часть, подтягивай, пожалуйста.
1: Ну а вы, друзья, присылайте свои сообщения к нам в группу ВКонтакте, vk.com/radiochill. Выключи микрофон.
0: Так как это делают наши слушатели в ТГ-канале, Сень.
2: Молодцы, да. Я, кстати, не напомнил про наш подарок же сегодня.
0: А, давай.
2: Вот, очень важно, сертификат в лето о «Империя игр». А что это такое? Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска, конечно. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-30-24. Заходи на letotermy.rf. Ну что, Кайли Миноуг или ты сбитые новости почитаешь?
1: Быстро Кайли Миноуг, потом я сбитые почитаю, давай.
2: Все, никаких сбитых без Кайли Миноуг.
0: Успеем.
2: Шантаж, погнали.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Сбитые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

последнюю субботу этого лета «Ангелы Ладоги», «Чебурашка», «Буратино» в афише кинотеатра «Три картины». Не бойтесь смеха и скупой слезы, мастер-классы, интерактивы и призы.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк» «Регинос» на братьев Кашириных 141А.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
2: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: 700-104, давайте поиграем последний раз на этой неделе, звоните, рифмуйте.
3: А то и вообще последний раз. Тимон себя не бережет вообще здесь за эфиром, конечно.
1: Да, я показывал миниатюру, доиграл до конца и кистью.
3: Мы только что проводили краш...
0: Просто мы не просили.
3: Краш-тест наших стульев, ну как мы проводили.
0: Подождите.
3: Мы ничего не регистрировали, ничего не записывали, Тимон просто сам это делал.
0: Самое главное, мы даже не смотрели. В какой-то момент, правда. А ты уже... Прости.
3: Я посматривал. Прости.
1: Обидно, знаешь.
0: Ладно, все, вот фильм посмотрел.
1: Я играл.
3: Я регистрировал уровень уклона постепенно, как он увеличивается.
1: Давай зарегистрируй подарки уже, давай скорее.
3: Так, регистрируем. Ага, да, ты иди. Ты прошла регистрацию. Все, проходите.
0: Благодарю. Спасибо.
3: Продолжим регистрацию подарков. Так, это что у нас кто? Ага, Джунгли Сити, понятно. Именно туда вас отправим с удовольствием. Это 2600 квадратных метров веселья. Да, все правильно, по документам проверили. И только этим летом, кстати, целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселись более чем на 40 активностях, ну хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Ксюш, ты там этот, пока травмпункт вызови. Очень болит, правда.
3: Сюда прям весь травмпункт ты хочешь
1: привезти. Можно весь травмпункт сюда, срочно. Травмпункт всего города. Или кто хотя бы с кистями умеет работать?
0: А чего ты орешь-то? Я здесь.
1: А, ты не ушла еще?
0: Давайте познакомимся со слушателем, подумала
3: я. Похоже, он не видит ничего.
0: Я вызываю.
3: Да,

0: Не которые рисуют.
1: Любимую.
2: Надо намазать.
0: Любимую. Все, я ухожу от вас. Вы тут не сделаете ничего хорошего, я чую.
3: А как мне печатать? Теперь у меня болит кисть, Сень.
1: Одним пальчиком вот так вот. Тык-тык-тык. В общем, помедленнее сегодня рифмуем. Постараемся за минуту, но если не получится, да, дадим Тимону еще немножко времени. Итак, смотри, я тебе слово, ты мне рифму. Итак, нужно успеть. Все-таки 5 слов. Готово?
2: Да.
1: Погнали. Первое слово — чайка.
2: Гайка.
1: Гайка. Класс.
2: Класс. Дальше.
1: Мех.
2: Смех.
1: Бык. Ты успеваешь? Нормально, Тимон?
3: Да, очень-очень-очень-очень.
1: Клык. Так, у нас смех и клык.
3: Чуть помедленнее я записываю.
2: Нет, не смех, так же бык был.
1: Да-да-да, клык. Да, все правильно. Я до этого ему говорю, потому что очень медленно печатаем сейчас. Потому что болит рука.
3: Да, кстати.
1: Как чувствовали?
2: Нога.
1: Нога, записали. Ну и что, возвращаемся к чайке, получается. А нет, гайка там была. Класс, да.
2: Класс.
1: Класс. Нет, класс.
3: С двумя
2: «с». А, класс?
1: Угу, класс.
2: Глаз.
1: Глаз? Записали, вот как будто и легенькая. Ну что, шансы есть, я так посмотрю, ты все успел, все записал?
3: Да.
1: Ксюш, давай-ка к нам в студию, потому что я знаю, что ты любишь. Ты любишь мучить Тимона, смотри, что здесь можно делать. Можно очень быстро рифмовать, и он не будет успевать записывать. Мы сейчас только что проиграли вот этот сценарий. Готова?
3: Посмотри, опухло. Опухла рука.
1: Да у тебя не может опухнуть рука, она слишком тонкая для этого.
3: Фу, слава богу, давайте к рифмам.
1: Все, диагностика проведена, первичная. Там посмотрим.
0: Я готова.
1: Давай, первое слово для тебя — это чайка.
0: Гайка.
1: Класс.
0: Атас.
1: Мех.
0: Смех.
1: Бык.
0: Бык.
1: Бык. Как Тимон мог бы упасть со стула? Бык такой.
3: Ржете над чужой болью? Тогда я скажу, что есть уже два совпадения, и не буду держать интригу.
1: Боль какая.
0: Ты чего?
3: Ну я не хочу записывать дальше. Давайте я скажу.
0: Язык.
1: Язык.
0: Рифмуем.
1: Язык.
0: Пиши.
1: Рука.
0: Рука.
1: Болит.
3: Болит.
0: А рука болит, и болит, и болит. Ну давай нога.
1: Давай.
0: Запиши нога, пожалуйста.
3: Три совпадения.
1: Но все, три совпадения, это победа получается.
3: Поздравляем,
1: да?
3: Поздравляем.
0: Мы даже проверять не будем.
3: А что там проверять? Ну чайка, гайка, мех, смех, рука, нога. Ну клык и язык не совпали. И глаз от таз чуть-чуть не совпали.
1: Я же заранее до игры провел регистрацию еще.
0: Ура!
1: Все. У нас
0: ура!
1: Все проходит. Это победа, да, конечно.
0: Катя, ты рада?
3: Ура!
2: Рада, рада, ура!
1: Все, именно так она будет кричать весело в Джунгли Сити, ведь там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: 12 сентября. Арт Сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
2: 12+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск. Труда 22.
4: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав. Непредсказуемые финалы. И моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Поздравляем победителя! И сегодня им становится...
1: Всю интригу убивай.
0: А, все убивать?
1: Да.
0: Игорь Гавриловский.
2: Воу, ты победил! Давай я быстро расскажу, что ты забираешь. Сертификат в лето. О, Империя Игр, всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Итак, открытый теплый бассейн на крыше. Вот куда ты ворвешься, в бассейн внутри. Может быть, 6 форматов бань. Там еще для тебя 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: Игорь Гавриловский, а мы уже сказали, все, победил Игорь, молодец, красавчик, мы вообще вот максимально вам желаем хороших выходных.
1: Помолчи, пожалуйста, я больше не могу это слушать сегодня, весь день он над нами издевался, весь этот день. Друзья, желаем, чтобы он прошел этот самый день, это пятничка, прекрасно, потрясающе, в отличном настроении. Мы же убегаем, нам нужно отдохнуть, чуть-чуть. Тимошу нужно пролечить,
0: да.
1: Опять все-таки курс уже.
0: Травматологи, напишите в личку, пожалуйста.
1: Зачем в личку?
0: Она опухает, кстати, ребят. Напишите быстрее. Как можно быстрее.
2: Все, скорее, принимаем сообщение в личку. Ксюш, ты будешь в понедельник?
1: Обязательно.
2: Тимон, посмотрим.
0: Я не знаю пока.
2: Я тоже думаю, приеду.
1: Сень приедет. Все, будем этим составом вас бодрить, веселить и радовать. Надеемся, что Тимон присоединится. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем. А вам желаем...
3: Хороших выходных!
2: Будьте осторожны.
4: Новости.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске южноуральским школьникам начнут поставлять оценки за поведение. И в Ленинском районе Челябинска вновь приостановят движение трамваев. В школах Челябинской области начнут выставлять оценки за поведение. Пилотный проект, который в прошлом учебном году протестировали в 7 регионах страны, теперь охватит и Южный Урал. В региональном Минобре рассказали порталу chel.tv.ru, что в эксперименте примут участие 10 школ в 9 муниципалитетах региона. Помимо Челябинска, это Магнитогорский, Еманжелинский, Едкульский, Кыштымский, Низипетровский, Саткинский и Троицкий районы, а также Аргаяжский муниципальный округ. Организаторы эксперимента постарались охватить всю географию Челябинской области, а также включить в него как города, так и небольшие населенные пункты. Ребенку в электронный дневник будут выставлять трехуровневую оценку. Поведение может быть удовлетворительным, неудовлетворительным или образцовым. Трамваи номер 12, 18 и 22, вернувшиеся в Ленинский район Челябинска, вновь придется остановить. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». На протяжении 2 дней вагоны активно обкатывали новую линию. Теперь нужно провести работы по выправке путей, выравниванию рельсов и обустройству переездов. Работы велись накануне днем и продолжатся сегодня. Движение трамваев приостановится с 11 до 16 часов. Затем они должны вернуться на линию. Напомню, трамваи вновь запустили после ремонта путей в начале недели, хотя по контракту работы могут вести до конца октября. Впрочем, многие пассажиры остались недовольны ранним открытием линии, ведь на ряде участков пока нет ни остановок, ни даже тротуаров для пешеходов, и люди вынуждены выходить прямо посреди разбитого асфальта. И последнее. Музей истории и культуры Златоуста готовит выставку о Таганайских вершинах. Однако им не хватает одного важного экспоната. В Национальном парке Таганай обратились к южноуральцам с просьбой помочь найти старый телевизор КВН-49. С 1958 по 1960 год такой аппарат весом почти 30 килограммов ежедневно поднимали на двуглавую совку для ретрансляции сигнала на Златоуст. Если у кого-то сохранился раритет, южноуральцев просят обратиться в Национальный парк. После закрытия выставки телевизор обещают вернуть. И далее выпуски о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл». 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Прохор Шаляпин показал свой новый дорогущий дом. Ксения Бородина уехала в США выгуливать своего внутреннего ребенка, а Анну Семенович выгнали из ресторана в Италии. Прохор Шаляпин приобрел роскошный особняк в Новой Москве площадью 1100 квадратных метров. Точную сумму сделки артист не раскрывает, но эксперты оценивают ее минимум в 100 миллионов рублей. Накануне исполнитель устроил экскурсию по своим владениям. Он ответил на различные вопросы и снял несколько забавных видео. Прохор показал, как он якобы самостоятельно наводит порядок в саду. Помощник вручил ему новенький инвентарь. Ради красивого кадра Шаляпин пару раз взмахнул граблями и тут же вернул все обратно. Ксения Бородина сменила обстановку и вместе с мужем и детьми улетела в США. Главной целью этой поездки стало посещение легендарного Диснейленда. Ксения просто обожает это место, поскольку росла на мультфильмах студии. Звездная брюнетка активно делится с поклонниками яркими моментами путешествия. Она наравне с детьми каталась на шумных аттракционах и просто наслаждалась атмосферой праздника. Завершился насыщенный день красочным шоу с фейерверками. Анну Семенович выгнали из роскошного ресторана при отеле в Венеции. Певица заказала дорогой алкоголь и много еды. В итоге сумма перевалила за 100 тысяч рублей. Сначала звезде принесли счет, хотя она его не просила. Затем выключили музыку и включили свет, хотя 11 ночи еще не было. По словам Семенович, ей испортили финальный вечер в Италии. Комментаторы, однако, напомнили Ане, что рестораны в этой стране зачастую действительно закрываются в 22:30. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
10: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
3: Реклама.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя! В Челябинске пройдет Большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске южноуральским школьникам начнут поставлять оценки за поведение. И в Ленинском районе Челябинска вновь приостановят движение трамваев. В школах Челябинской области начнут выставлять оценки за поведение. Пилотный проект, который в прошлом учебном году протестировали в 7 регионах страны, теперь охватит и Южный Урал. В региональном Минобре рассказали порталу chel.tv.ru, что в эксперименте примут участие 10 школ в 9 муниципалитетах региона. Помимо Челябинска, это Магнитогорский, Еманжелинский, Иеткульский, Кыштымский, Низипетровский, Саткинский и Троицкий районы, а также Аргаяжский муниципальный округ. Организаторы эксперимента постарались охватить всю географию Челябинской области, а также включить в него как города, так и небольшие населенные пункты. Ребенку в электронный дневник будут выставлять трехуровневую оценку. Поведение может быть удовлетворительным, неудовлетворительным или образцовым. Трамваи номер 12, 18 и 22, вернувшиеся в Ленинский район Челябинска, вновь придется остановить. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». На протяжении 2 дней вагоны активно обкатывали новую линию. Теперь нужно провести работы по выправке путей, выравниванию рельсов и обустройству переездов. Работы велись накануне днем и продолжатся сегодня. Движение трамваев приостановится с 11 до 16 часов. Затем они должны вернуться на линию. Напомню, трамваи вновь запустили после ремонта путей в начале недели, хотя по контракту работы могут вести до конца октября. Впрочем, многие пассажиры остались недовольны ранним открытием линии, ведь на ряде участков пока нет ни остановок, ни даже тротуаров для пешеходов, и люди вынуждены выходить прямо посреди разбитого асфальта. И последнее. Музей истории и культуры Златоуста готовит выставку о Таганайских вершинах. Однако им не хватает одного важного экспоната. В Национальном парке Таганай обратились к южноуральцам с просьбой помочь найти старый телевизор КВН-49. С 1958 по 1960 год такой аппарат весом почти 30 килограммов ежедневно поднимали на двуглавую совку для ретрансляции сигнала на Златоуст. Если у кого-то сохранился раритет, южноуральцев просят обратиться в Национальный парк. После закрытия выставки телевизор обещают вернуть. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: делаете ремонт, хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно, приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
1: «Максидом».
2: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора сосредоточиться на будущем. Прошлое не требует вашего участия. Направьте энергию туда, где есть рост. Тельцы. Положение планет подскажет, что устойчивость начинается изнутри. Все, что вы строите, обретает форму. Близнецы. Даже мелкое недоразумение можно превратить в союз, если говорить мягко. Сегодня коммуникация – ваш инструмент. Раки. День поможет почувствовать благодарность. Заметьте то, что уже хорошо. Это притянет еще больше света. Львы. Используйте день для работы. Ваш энтузиазм заразителен. Осталось добавить последовательность. Девы. Непонимание растворится, если говорить честно. Правда – лучший союзник гармонии. Весы. Звезды советуют замедлиться. Вдохните глубже и почувствуйте момент. Иногда движение вперед начинается с остановки. Скорпионы. Вы сильнее, чем думаете. Однако используйте энергию не для борьбы, а для созидания. Стрельцы. Вам стоит принять неожиданное предложение. Судьба стучится тихо, но уверенно. Слушайте знаки. Козероги. Этот день поможет укрепить авторитет. Ваш труд замечают. Продолжайте сдержанно, без громких слов. Водолеи. Вам не стоит бояться перемен, даже если они кажутся хаосом. Внутри них порядок. Рыбы. Ловите вдохновение, завершайте начатое. Не откладывайте на завтра то, что просто обязаны сделать сегодня.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Выходные центр Челябинска закроют для машин из-за марафона. И на въездах в южноуральские города появится 11 новых стел. Выходные центр Челябинска будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города. Перекрытие связано с подготовкой стартового городка и проведением 19-го Челябинского марафона. С 23 часов субботы 22 августа до 18.00 23 числа будет закрыт проспект Ленина от Свиллинга до Воровского. В день марафона 23 августа с 5.00 до 14.00 закрывают проспект Ленина от Горького до Лесопарковой. Также в это время будут перекрыты улицы Красная от проспекта Ленина до Коммуны, Свердловский проспект от Ленина до улицы Труда и Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны. Помимо этого, в воскресенье ограничения ведут на участках Университетской набережной и улицы Худякова. В Челябинской области стартовал монтаж 11 новых региональных стел. Обновленные конструкции разместят на ключевых трассах в 10 муниципальных округах, сообщили в Миндортрансе. Каждая стела представляет собой вертикальную конструкцию из нескольких граней с объемной надписью «Челябинская область». На вершине сооружения разместят герб региона, а основание выполнят в виде ступенчатого постамента, напоминающего камень. В темное время суток стелы будут подсвечиваться по контуру. Это сделает их заметными для водителей. Работы по установке всех конструкций должны завершить до конца года. Со 2 по 5 октября в Златоусте пройдет первый в истории Кубок России по автомобильному спорту в дисциплине автомногоборья. Соревнования будут проводиться в двух форматах – в личном и командном зачетах. Программа турнира включает три трассы, одна из которых будет нестандартной. Все участники выступят на автомобилях «Лада Гранта», представленных организаторами. Единые технические характеристики машин сделают акцент на мастерстве спортсменов. Победа достанется тем, кто сможет продемонстрировать безупречную технику пилотирования, хладнокровие и умение быстро адаптироваться к условиям трассы, рассказали в Федерации автоспорта. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Но сбитые новости. Готовить по-новому и по старинке. Вот такие качели на фестивале Крынка. На Аркаиме вновь оживет картинка. В середине сентября пройдет вечеринка. Древние рецепты, секреты племени. От каменного века до нового времени. Лекции, гастрономические тренировки.

последнюю субботу этого лета. Ангелы Ладоги, Чебурашка, Буратино. В афише кинотеатра три картины. Не бойтесь смеха и скупой слезы. Мастер-классы, интерактивы и призы.

0: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
1: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
2: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует до 31 августа.
6: В планах ремонт? Идите смело! В магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
11: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
14: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
13: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
5: Реклама на радио «Континенталь». Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Какие формы, какая грация у этой малышки.
5: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
8: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
9: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
10: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Но плюс.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
13: Подробности по телефону 7115.
14: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 3.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
3: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет Большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям «Тэнк 500 Техно Премиум» у официального дилера «Регинос» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. «Тэнк 500 Техно Премиум» в наличии за 7 миллионов 299 тысяч рублей в Тэнк Регинос на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
0: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
8: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинское предприятие заставили выплатить 26 миллионов рублей долга по зарплате. И в областной больнице появился трехмерный томограф. Челябинское предприятие погасило многомиллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом пишет агентство новостей ДОСТ. Специалисты надзорного ведомства установили, что 53 сотрудника компании «Керамакс» не получали свои деньги с декабря 2005 года по май 2026. Общая сумма задолженности превысила 26 миллионов рублей. Прокуратура внесла представление руководителю организации, а также завело административное дело на саму компанию. Поскольку признаки нарушения носили системный характер, материалы проверки передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Только после этого руководство начало выплачивать работникам зарплату. Сейчас долги погашены в полном объеме. Врачи Челябинской областной больницы

0: начали проводить исследования пациентов на новом томографе. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Он называется конусно-лучевым и используется, когда нужно увидеть насквозь голову и шею. Например, лор-врачу он поможет увидеть синусит или гайморит, неврологу защемление нерва в шейном отделе позвоночника, челюстно-лицевому хирургу, кости и суставы. Фактически новый аппарат совмещает в себе рентген и КТ и должен разгрузить большой компьютерный томограф больницы. Причем снимки он делает гораздо быстрее, а пациенты получают в разы меньше облучения. В Магнитогорске реставрируют 10 объектов, представляющих собой целые архитектурные ансамбли. Среди ключевых локаций – участки по проспекту Металлургов, а также улица Ленинградская, пишет информагентство «Первое областное». Сейчас специалисты обновляют здесь декор, укрепляют конструкции и возвращают элементам первозданный вид. Процесс включает несколько этапов. Сначала выполняют демонтаж и удаление старой штукатурки, затем усиление конструкции и воссоздание утраченных деталей. Всего же за последние два года в Магнитогорске привели в порядок уже более 70 архитектурных объектов. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Учебники!
7: Здесь!
6: Канцелярия!
7: Здесь!
6: Равнение на опт!
8: В Книголэнде с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголэнд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
9: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250 60 60.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Жили-были в «Планете Авто» по выгодной цене.
6: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
5: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
7: Товарищ, слушай рабочий совет. Предельно просто и ясно. Можно сделать любой туалет чистым и безопасным. Наш революционный подход. За раз не бояться, чтобы на 3 счета пойдут в расход и вирусы, и микробы. Хочешь реально облегчить жизнь? Просто нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Подробности на сайте востоклада74.ру.
11: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
10: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске частично открыли движение под мостом на Северокрымской. И на 4 участках дорог региона установят новые светофоры. В Челябинске минувшей ночью частично открыли движение под мостом на улице Северокрымской. Это стало возможным благодаря понижению уровня воды в реке Миас, сообщили в пресс-службе администрации города. Проезжая часть по

0: Университетской набережной доступна с самого утра. При этом проезд со стороны ТРК «Родник» и ЖК «Манхэттен» пока остается закрытым. Водители просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты. Напомню, накануне сброс воды на Шершневской плотине снизили до 50 кубометров в секунду. Это связано с установлением сухой и малооблачной погоды. В Челябинской области на дорогах установят 12 светофоров. В планах также обустроить 23 остановки общественного транспорта и более 10 километров линий освещения, сообщает пресс-служба Миндортранс. До конца сентября светофоры появятся на пересечении дороги Челябинск-Харлуши с автодорогой обход Челябинска и поселок Красное Поле, поселок Полетаево. Сейчас на этом участке укладывают новый асфальт. Также установка светофоров предусмотрена при капремонте участков дорог Увельская, Малая Шумакова и Верхнеуральск-Магнитогорск. Пока на объектах отсыпают щебеночное основание, вскоре приступят к укладке асфальта. В Челябинской области по программе «Земский учитель» трудоустроены 258 педагогов. Программа по привлечению учителей в сельские школы действует шестой год. В этом году планируется трудоустроить еще 22 педагога. В 2026-м их активность значительно возросла. Подано уже более 16 тысяч заявок. Почти вдвое больше, чем в прошлом году, пишет информагентство «Первое областное». Наибольшее число вакансий закрыто по филологическим дисциплинам – русский, родной и иностранный языки, а также литература. На втором месте преподаватели математики, алгебры, географии и информатики. Также востребованы учителя начальных классов. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Прохор Шаляпин показал свой новый дорогущий дом. Ксения Бородина уехала в США выгуливать своего внутреннего ребенка, а Анну Семенович выгнали из ресторана в Италии. Прохор Шаляпин приобрел роскошный особняк в Новой Москве площадью 1100 квадратных метров. Точную сумму сделки артист не раскрывает, но эксперты оценивают ее минимум в 100 миллионов рублей. Накануне исполнитель устроил экскурсию по своим владениям. Он ответил на различные вопросы и снял несколько забавных видео. Прохор показал, как он якобы самостоятельно наводит порядок в саду. Помощник вручил ему новенький инвентарь. Ради красивого кадра Шаляпин пару раз взмахнул граблями и тут же вернул все обратно. Ксения Бородина сменила обстановку и вместе с мужем и детьми улетела в США. Главной целью этой поездки стало посещение легендарного Диснейленда. Ксения просто обожает это место, поскольку росла на мультфильмах студии. Звездная брюнетка активно делится с поклонниками яркими моментами путешествия. Она наравне с детьми каталась на шумных аттракционах и просто наслаждалась атмосферой праздника. Завершился насыщенный день красочным шоу с фейерверками. Анну Семенович выгнали из роскошного ресторана при отеле в Венеции. Певица заказала дорогой алкоголь и много еды. В итоге сумма перевалила за 100 тысяч рублей. Сначала звезде принесли счет, хотя она его не просила. Затем выключили музыку и включили свет, хотя 11 ночи еще не было. По словам Семенович, ей испортили финальный вечер в Италии. Комментаторы, однако, напомнили Ане, что рестораны в этой стране зачастую действительно закрываются в 22:30. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТР «Коротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Коротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остановимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: «Час дорог».
1: Приветствую всех водителей и пешеходов. В эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодняшняя тема актуальна под занавес лета. Это безопасность детей на дорогах в преддверии нового учебного года, итоги летней оздоровительной кампании и готовность школ. Кроме того, поговорим еще об одном важном моменте – об усталости водителей как факторе скрытой угрозы ДТП. С нами в студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции по Челябинской области Виталий Мордовин. Виталий Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сентябрь уже не за горами, можно ли уже сейчас сказать, каковы итоги летней оздоровительной кампании этого года с точки зрения аварийности с участием детей? Удалось ли снизить количество таких происшествий по сравнению с прошлым годом и какие основные причины ДТП, которые все же произошли?
2: За 7 месяцев текущего года в Челябинской области у нас зарегистрировано 312 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых, к сожалению, 10 подростков погибли и 336 получили ранения. Что касается по аналогичному периоду прошлого года, то количество погибших у нас детей снизилось почти на 17%, количество раненых уменьшилось на 3%.
1: А сколько было проведено организованных перевозок детей, какие нарушения выявляли при проверке автобусов и водителей? Насколько серьезно были наказаны нарушители?
2: Начало каникул отработано госавтоинспекцией было 2254 уведомления об организованных перевозках групп детей. Сотрудниками госавтоинспекции было осуществлено 81 сопровождение организованных колонн автобусов с детьми. Проверено более 2600 автобусов и водителей, привлекаемых для такой перевозки детей. Ну и, к сожалению, было выявлено 5 нарушений правил дорожного движения при осуществлении организованных перевозок детей. Административные материалы были составлены, лица, нарушившие правила дорожного движения, были привлечены к ответственности.
1: Как всегда, особое внимание госавтоинспекции уделяет нарушениям со стороны водителей при перевозке юных пассажиров. Сколько родителей и в целом водителей привлечены к ответственности за отсутствие детских кресел или неправильную перевозку? И есть ли изменения в данной динамике?
2: Государственная инспекция безопасности дорожного движения обращает особое внимание на перевозку детей в транспортных средствах. С начала года в нашем регионе произошло 117 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 7 детей погибли, и 124 ребенка получили ранения. К сожалению, следует отметить, что в 25 случаях дети перевозились с нарушением правил дорожного движения, то есть не были пристегнуты ремнями безопасности и не использовались детские удерживающие устройства. В этот же период, с начала года, сотрудниками госавтоинспекции было выявлено почти 8 тысяч нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой несовершеннолетних. Водители привлечены к ответственности.
1: В каникулы дети больше времени катаются на велосипедах, самокатах и питбайках. Какие рейды проводились для пресечения нарушений среди несовершеннолетних и насколько они были эффективны? Какие профилактические акции и рейды проводились в каникулы, какие оказались самыми эффективными?
2: Хочется отметить, что у госавтоинспекции нет каникул. Летний период всегда осложнен наличием двухколесных транспортных средств. Сотрудниками госавтоинспекции проводились акции, первый этап акции «Внимание, дети», самокаты ПДД, «Мой ребенок безопасности», «Питбайк не для дорог». Каждое профилактическое мероприятие было направлено на определенную категорию участников дорожного движения. Сами акции включали в себя как меры, связанные с надзором за дорожным движением, так и имели профилактическую направленность, то есть было и проводилась разъяснительная работа. Нужно отметить, что в Челябинской области в оздоровительных лагерях были организованы профильные смены юных инспекторов движения. Например, госавтоинспекция Челябинской области совместно с Министерством образования и науки Челябинской области на озере Тургаяк был организован профильный лагерь ЮИД, юные инспектора движения, в котором приняло участие более 100 детей.
1: А какие планируются профилактические акции в преддверии 1 сентября, когда они начнутся и что будут в себя включать конкретно?
2: В преддверии 1 сентября госавтоинспекция действительно запускает ряд комплексных мероприятий для того, чтобы снизить риски детского дорожно-транспортного травматизма. С началом занятий интенсивность движения возле образовательных организаций, школ, садиков, как правило, увеличивается. Кроме того, нужно говорить о том, что и за время летних каникул дети и некоторые взрослые временно отвыкают от городского трафика. Поэтому госавтоинспекция с 17 августа по 11 сентября проводит профилактическое внимание, внимание дети, второй этап. В этот период сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями управления образования, совместно с дорожными службами, прежде всего, проведут обследование территорий возле школ, детских садов и других образовательных организаций, где будут оценены реальное состояние улично-дорожной системы, улично-дорожной сети. Проверим, как нанесена разметка, как установлены дорожные знаки, не закрывает ли зеленые насаждения средства регулирования дорожного движения. Если будут выявлены какие-то недостатки, будут выданы предписания, и к 1 сентября все эти недостатки будут устранены. Нужно отметить, что в Челябинской области около 8 тысяч пешеходных переходов, из них примерно 2 тысячи приближены к образовательным организациям. Работает достаточно большая, объемная, но к 1 сентября все школы будут готовы в этом плане. Кроме того, сотрудники подразделения пропаганды безопасности дорожного движения, они примут участие в комплексном обследовании школ и садиков на предмет готовности образовательных учреждений обучать детей правилам дорожного движения.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о безопасности в преддверии сентября. Вернемся через несколько минут. Еще есть немало интересного и важного.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
5: У них честный кэшбэк на популярные категории.
6: Удобное, понятное приложение.
7: Есть доставка карты.
8: Дружелюбный, живой колл-центр.
4: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
9: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
10: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
11: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
12: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: дорогие друзья, возвращаемся в эфир. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о безопасности в преддверии нового учебного года. С нами в студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции по Челябинской области Виталий Мордовин. Расскажите, пожалуйста, как будет работать госавтоинспекция в преддверии нового учебного года в деталях.
1: Кроме обследования улично-дорожной сети, с 1 сентября сотрудники госавтоинспекции начнут нести усиленную службу вблизи образовательных организаций. Особое внимание уделят перевозке детей в автомобиле. Будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия по выявлению данных нарушений, но также напомнят водителям о правильности проезда пешеходных переходов. Кроме того, сотрудники подразделений госавтоинспекции в самих образовательных организациях непосредственно с детьми проведут уроки безопасности, где расскажут о правилах дорожного движения, а также посетят родительские собрания, где родителям напомнят, как нужно подготовить ребенка к безопасному маршруту дом, школа, дом.
0: Главное, на что мы обращаем внимание, это безопасность на дорогах, соблюдение правил, и в этой связи поговорим об одном из ключевых факторов, влияющих на аварийность, но который часто недооценивают. Это физическое состояние водителя. В конце лета тысячи автомобилистов возвращаются из отпусков после многодневных поездок, и проблема усталости, сонливости и общего самочувствия особенно актуальна. Как вы оцениваете влияние этого фактора на дорожную обстановку на Южном Урале, особенно с учетом того, что на улицах сейчас много детей, готовящихся к школе, и какие рекомендации дадите водителям, чтобы вовремя распознать опасное состояние и избежать ДТП?
1: Госавтоинспекция Челябинской области обращает ваше внимание на один из недооцененных и крайне опасных факторов аварийности. Это физическое состояние водителя. Именно оно нередко становится скрытой причиной дорожно-транспортного происшествия, в том числе с участием детей. В конце лета эта угроза многократно возрастает. Как вы правильно сказали, август – это пик возвращения из отпусков, и тысячи водителей после проведенного летнего отдыха совершают многодневные поездки, иногда без полноценного отдыха, что приводит к тому, что человек за рулем оказывается в состоянии усталости. Этот фактор может быть критическим как для автомобилиста и его пассажиров, так и, соответственно, для остальных участников дорожного движения. Нужно помнить, что пункт 2.7 правил дорожного движения нам говорит и прямо запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, а также под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, если это ставит под угрозу безопасность дорожного движения. Это не рекомендация, это обязанности водителя. В этом же пункте прописано, что запрещается управлять в состоянии опьянения. В соответствии с правилами дорожного движения, за рулем нельзя находиться более 9 часов в сутки. Если вы проехали 4,5 часа, то рекомендуется сделать перерыв, остановиться, отдохнуть. Длительная поездка, недосып, монотонность дороги приводит к усталости. В таком состоянии притупляется внимание, ухудшается зрительное восприятие, а главное, замедляется реакция на внезапное возможное появление опасности. То есть возрастает риск внезапного засыпания за рулем. Если человек плохо себя чувствует, то за руль ему тоже садиться запрещено в соответствии с правилами дорожного движения. Головная боль, головокружение, слабость, симптомы простуды или обострение хронических заболеваний отвлекают, мешают сосредоточиться. Если вы заболели, то садиться за руль нельзя. Многие препараты, которые мы принимаем в повседневной жизни, влияют на способность управлять автомобилем. Снотворные, успокоительные, некоторые препараты от давления, аллергии, простуды могут вызывать сонливость, снижать скорость реакции, концентрацию. Нужно внимательно читать инструкцию к этим препаратам, и если там указано, что автомобилем управлять запрещено при употреблении данного препарата, то предупреждение игнорировать не стоит. Хочется отметить, как особую группу риска людей старшего возраста. Они, как правило, имеют хронические заболевания и вынуждены постоянно принимать лекарства. В этом случае обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Если препараты, которые прописаны водителю, влияют на его когнитивные функции, реакцию зрения, доктор должен дать свои рекомендации и назначить, возможно, другие препараты. Тут нужно понимать, что если вы осознаете, что ваше здоровье резко ухудшилось, вы стали хуже видеть, хуже слышать, а управлять автомобилем вам стало тяжелее, то в таком случае, чтобы не допустить беды, лучше вообще отказаться от управления автомобилем. Если вы почувствовали недомогание, допустим, в пути, да, то не стоит рисковать, нужно сделать обязательно остановку, отдохнуть, а при необходимости обратиться к врачу. Надо еще также помнить, что дети, особенно в преддверии учебного года, активны на улицах, они еще не всегда способны оценить опасность, поэтому ваша внимательность и хорошее самочувствие – это защита не только вас, но и самого уязвимого участника дорожного движения – ребенка. Хочется сказать, чтобы каждый за рулем берег себя и своих близких, ну и пусть дороги будут безопасными.
0: Благодарим вас за развернутые ответы. С нами в студии сегодня был замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции по региону Виталий Мордовин. И под занавес еще раз безопасных всем дорог, водители и родители, берегите себя и своих детей, соблюдайте правила дорожного движения. Всем счастливо!
2: Голос дорог.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В выходные центр Челябинска закроют для машин из-за марафона. И на въездах в южноуральские города появится 11 новых стел. В выходные центр Челябинска будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщили в администрации города. Перекрытие связано с подготовкой стартового городка и проведением 19-го Челябинского марафона. С 23 часов субботы 22 августа до 18.00 23 числа будет закрыт проспект Ленина от Свиллинга до Воровского. В день марафона 23 августа с 5.00 до 14.00 закрывают проспект Ленина от Горького до Лесопарковой. Также в это время будут перекрыты улицы Красная от проспекта Ленина до Коммуны, Свердловский проспект от Ленина до улицы Труда и Энтузиастов от Сони Кривой до Коммуны. Помимо этого, в воскресенье ограничения ведут на участках Университетской набережной и улицы Худякова. В Челябинской области стартовал монтаж 11 новых региональных стел. Обновленные конструкции разместят на ключевых трассах в 10 муниципальных округах, сообщили в Миндортрансе. Каждая стела представляет собой вертикальную конструкцию из нескольких граней с объемной надписью «Челябинская область». На вершине сооружения разместят герб региона, а основания выполнят в виде ступенчатого постамента, напоминающего камень. В темное время суток стелы будут подсвечиваться по контуру. Это сделает их заметными для водителей. Работы по установке всех конструкций должны завершить до конца года. Со 2 по 5 октября в Златоусте пройдет первый в истории Кубок России по автомобильному спорту в дисциплине «Автомногоборье». Соревнования будут проводиться в двух форматах – в личном и командном зачетах. Программа турнира включает три трассы, одна из которых будет нестандартной. Все участники выступят на автомобильном

0: автомобиль оклада гранта, представленных организаторами. Единые технические характеристики машин сделают акцент на мастерстве спортсменов. Победа достанется тем, кто сможет продемонстрировать безупречную технику пилотирования, хладнокровие и умение быстро адаптироваться к условиям трассы, рассказали в Федерации автоспорта. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
2: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
4: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Приглашаем вас на взрослую смену «Про юность» в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора сосредоточиться на будущем. Прошлое не требует вашего участия. Направьте энергию туда, где есть рост. Тельцы. Положение планет подскажет, что устойчивость начинается изнутри. Все, что вы строите, обретает форму. Близнецы. Даже мелкое недоразумение можно превратить в союз, если говорить мягко. Сегодня коммуникация – ваш инструмент. Раки. День поможет почувствовать благодарность. Заметьте то, что уже хорошо. Это притянет еще больше света. Львы. Используйте день для работы. Ваш энтузиазм заразителен. Осталось добавить последовательность. Девы. Непонимание растворится, если говорить честно. Правда – лучший союзник гармонии. Весы. Звезды советуют замедлиться. Вдохните глубже и почувствуйте момент. Иногда движение вперед начинается с остановки. Скорпионы. Вы сильнее, чем думаете. Однако используйте энергию не для борьбы, а для созидания. Стрельцы. Вам стоит принять неожиданное предложение. Судьба стучится тихо, но уверенно. Слушайте знаки. Козероги. Этот день поможет укрепить авторитет. Ваш труд замечают. Продолжайте сдержанно, без громких слов. Водолеи. Вам не стоит бояться перемен.

0: Даже если они кажутся хаосом, внутри них порядок. Рыбы. Ловите вдохновение, завершайте начатое, не откладывайте на завтра то, что просто обязаны сделать сегодня.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Челябинское предприятие заставили выплатить 26 миллионов рублей долга по зарплате. И в областной больнице появился трехмерный томограф. Челябинское предприятие погасило многомиллионный долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Специалисты надзорного ведомства установили, что 53 сотрудника компании «Керамакс» не получали свои деньги с декабря 2005 года по май 2026. Общая сумма задолженности превысила 26 миллионов рублей. Прокуратура внесла представление руководителю организации, а также завело административное дело на саму компанию. Поскольку признаки нарушения носили системный характер, материалы проверки передали в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Только после этого руководство начало выплачивать работникам зарплату. Сейчас долги погашены в полном объеме. Врачи Челябинской областной больницы начали проводить исследования пациентов на новом томографе. Об этом пишет портал chel.tv.ru. Он называется конусно-лучевым и используется, когда нужно увидеть насквозь голову и шею. Например, лор-врачу он поможет увидеть синусит или гайморит, неврологу защемление нерва в шейном отделе позвоночника, челюстно-лицевому хирургу, кости и суставы. Фактически новый аппарат совмещает в себе рентген и КТ и должен разгрузить большой компьютерный томограф больницы. Причем снимки он делает гораздо быстрее, а пациенты получают в разы меньше облучения. В Магнитогорске реставрируют 10 объектов, представляющих собой целые архитектурные ансамбли. Среди ключевых локаций – участки по проспекту Металлургов, а также улица Ленинградская, пишет информагентство «Первое областное». Сейчас специалисты обновляют здесь декор, укрепляют конструкции и возвращают элементам первозданный вид. Процесс включает несколько этапов. Сначала выполняют демонтаж и удаление старой штукатурки, затем усиление конструкции и воссоздание утраченных деталей. Всего же за последние два года в Магнитогорске привели в порядок уже более 70 архитектурных объектов. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Алик рынка. На Аркаиме вновь оживет картинка. В середине сентября пройдет вечеринка. Древние рецепты, секреты племени. От каменного века до нового времени. Лекции, гастрономические тренировки.

субботу это Валета, Ангелы Ладоги, Чебурашка, Буратино. В афише кинотеатра три картины. Не бойтесь смеха и скупой слезы. Мастер-классы, интерактивы и призы.

0: Реклама на радио «Континенталь». Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 4 299 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк» «Регинес» на братьев Кашириных 141А.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав. Непредсказуемые финалы. И моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, но объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: Афоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект 62. Пиастрелла.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать.
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
9: 12+.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Надо никого удерживать, насильно мил не будешь точно, уходит, не задерживай.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Миасе полицейским пришлось стрелять по машине пьяного бесправника. И 60% южноуральских пользователей уже скачали приложение «Моя школа». Пьяный житель Миаса устроил гонки с полицией. Сотрудники госавтоинспекции были вынуждены применить оружие, пишет агентство новостей «Доступ». Инспекторы ДПС попытались остановить превысившую скорость «Ладу» 10-й модели, но водитель пронесся мимо. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз выезжал на встречную полосу, что создавало опасность для других водителей. Полицейским пришлось открыть огонь по колесам машины. Но даже так водитель проехал еще несколько километров, пока инспекторы не загнали его в тупик. За рулем оказался 19-летний житель Миаса. Он был пьян и не имел водительских прав. На него завели уголовное дело и выписали несколько административных протоколов. С 1 сентября этого года все школы Челябинской области переходят на федеральную информационную систему «Моя школа». Электронные дневники и журналы, а также другие образовательные сервисы станут доступны исключительно через приложение на портале «Госуслуги». На большой пресс-конференции в преддверии запуска системы представители регионального Минцифры поделились свежими данными. Свыше 60% пользователей из почти полумиллиона профилей уже скачали и установили приложение госуслуги «Моя школа». Сейчас идет перенос данных с региональной системы «Сетевой город образования» на федеральное облачное решение. До начала сентября перенесут все данные по школам, в октябре по детским садам, в ноябре по колледжам. В парке имени Гагарина в Челябинске закончили большую часть ремонтных работ на площадке «Гулливер». Об этом сообщил мэр Алексей Ложкин. По словам главы города, рабочие уже починили все инженерные сети, вымостили тротуары плиткой, уложили на игровых площадках специальное покрытие, предотвращающее травмы при падении. Кроме того, в парке высадили декоративные кустарники, установили шезлонги для отдыха, игровые и спортивные конструкции. Посетителей парка будут радовать два фонтана – обычный и паровой. Сейчас монтируют оборудование в помещениях, где откроют школу настольного тенниса, шахмат и шашек, а также креативный центр. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль? Тогда вам к нам. И точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей.

0: Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск, Хавейл Регинас на Свердловском тракте 5Р. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске Прохор Шаляпин показал свой новый дорогущий дом. Ксения Бородина уехала в США выгуливать своего внутреннего ребенка, а Анну Семенович выгнали из ресторана в Италии. Прохор Шаляпин приобрел роскошный особняк в Новой Москве площадью 1100 квадратных метров. Точную сумму сделки артист не раскрывает, но эксперты оценивают ее минимум в 100 миллионов рублей. Накануне исполнитель устроил экскурсию по своим владениям. Он ответил на различные вопросы и снял несколько забавных видео. Прохор показал, как он якобы самостоятельно наводит порядок в саду. Помощник вручил ему новенький инвентарь. Ради красивого кадра Шаляпин пару раз взмахнул граблями и тут же вернул все обратно. Ксения Бородина сменила обстановку и вместе с мужем и детьми улетела в США. Главной целью этой поездки стало посещение легендарного Диснейленда. Ксения просто обожает это место, поскольку росла на мультфильмах студии. Звездная брюнетка активно делится с поклонниками яркими моментами путешествия. Она наравне с детьми каталась на шумных аттракционах и просто наслаждалась атмосферой праздника. Завершился насыщенный день красочным шоу с фейерверками. Анну Семенович выгнали из роскошного ресторана при отеле в Венеции. Певица заказала дорогой алкоголь и много еды. В итоге сумма перевалила за 100 тысяч рублей. Сначала звезде принесли счет, хотя она его не просила. Затем выключили музыку и включили свет, хотя 11 ночи еще не было. По словам Семенович, ей испортили финальный вечер в Италии. Комментаторы, однако, напомнили Ане, что рестораны в этой стране зачастую действительно закрываются в 22:30. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Привет! Показывай новую квартиру.
4: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
3: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
4: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
9: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
10: Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
11: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
12: «Максидом».
13: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» — это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Учебники!
15: Здесь!
14: Канцелярия!
15: Здесь!
14: Равнение на опт!
16: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» — огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
15: С 20 по 23 августа. Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
7: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги
8: оказываются перевозчиками. Но плюс. Современное тотальное протезирование зубов с использованием имплантов – это возможность вернуть не только красивую улыбку, но и привычный комфорт в повседневной жизни. Я, Морозов Евгений Сергеевич, главный врач и стоматолог-ортопед клиники City Smile. Наши технологии помогают восстановить зубной ряд надежно и с высокой точностью. Для этого мы работаем командой специалистов и изготавливаем конструкции в собственной зуботехнической лаборатории. Если вы задумываетесь о полном восстановлении зубов и для вас важна безопасность и долговечность, приглашаю вас на консультацию в клинику City Smile.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. В приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
11: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
12: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
13: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора сосредоточиться на будущем. Прошлое не требует вашего участия. Направьте энергию туда, где есть рост. Тельцы. Положение планет подскажет, что устойчивость начинается изнутри. Все, что вы строите, обретает форму. Близнецы. Даже мелкое недоразумение можно превратить в союз, если говорить мягко. Сегодня коммуникация – ваш инструмент. Раки. День поможет почувствовать благодарность. Заметьте то, что уже хорошо. Это притянет еще больше света. Львы. Используйте день для работы. Ваш энтузиазм заразителен. Осталось добавить последовательность. Девы. Непонимание растворится, если говорить честно. Правда – лучший союзник гармонии. Весы. Звезды советуют замедлиться. Вдохните глубже и почувствуйте момент. Иногда движение вперед начинается с остановки. Скорпионы. Вы сильнее, чем думаете. Однако используйте энергию не для борьбы, а для созидания. Стрельцы. Вам стоит принять неожиданное предложение. Судьба стучится тихо, но уверенно. Слушайте знаки. Козероги. Этот день поможет укрепить авторитет. Ваш труд замечают. Продолжайте сдержанно, без громких слов. Водолеи. Вам не стоит бояться перемен, даже если они кажутся хаосом. Внутри них порядок. Рыбы. Ловите вдохновение, завершайте начатое. Не откладывайте на завтра то, что просто обязаны сделать сегодня.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме.
7: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайд 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
9: Финесте!
8: Линейки, пеналы, тетради.
9: Финесте!
8: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
9: Финесте!
8: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
10: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
12: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: На кроссовере «Джентур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джентур».
1: Семейный кроссовер «Джентур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
4: А еще и умная, сразу видно.
1: Это новая «Амода С5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 миллиона 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль «Амода С5». В комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
8: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
9: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Московского онкоцентра начали замораживать опухоли. Из региона выдворили еще 26 иностранцев-нарушителей. Челябинский онкоцентр получил новое оборудование для криоабиляции. Это замораживание опухолей. С его помощью уже выполнили более десятка операций. Технология позволяет избавиться от опухоли, не делая больших разрезов на теле пациента. Температуру в новообразовании снижают до минус 150 градусов. Под воздействием экстремального холода злокачественные клетки разрушаются. Их заменяет соединительная ткань. За одну операцию заморозку проводят 2-3 раза. При этом за состоянием опухоли следят с помощью УЗИ и томографии. Важно, что такие операции проводят под местной анестезией, поэтому они показаны даже пациентам, для которых может быть опасен общий наркоз. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД вместе с судебными приставами продолжают выдворять иностранных граждан, нарушающих закон. Сегодня за пределы России отправили 26 человек. Троих самолетом, остальных наземным транспортом, сообщили в пресс-службе ведомства. Всем депортированным запретили въезд в страну. С начала года на Южном Урале приняли уже более 1200 решений о принудительном выезде за рубеж. Еще 2300 иностранцам не разрешили въезд в Россию. Сейчас в центре временного содержания областного главка МВД находится 81 человек, ожидающий депортации. Челябинск вновь станет машиностроительным центром России. 9 и 10 сентября состоится выставка «Спецмаш-экспо-2026». Возрастное ограничение 16+. Масштабное мероприятие проведут уже в четвертый раз. Выставку примет полигон тракторного завода ДСТ «Урал» в районе аэродрома Калачева. Там соберутся производители и потребители спецтехники, представители власти, институтов развития, деловых и научных организаций со всей России. Экспозиция охватит все ключевые сегменты российского машиностроения – от дорожной, строительной и коммунальной техники до беспилотников, роботизированных комплексов, навесного оборудования, систем навигации и электроники. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 24, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26.
1: Дамы и господа! Впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Всем привет! Три слова, которые, я уверен, вы ждали всю неделю. Первое — это выходные, а остальные — хит конем. Все это соединяется, и на выходе мы получаем с вами целый час отборной музыки на Радио Континенталь. Вы всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимчиков. Подводим итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Хит конем! Начнем основную сетку. Вот вроде бы парни из группы Ума Турман молодцы, что не стояли на месте, но как-то не в ту сторону получилось движение. Минус две строчки и 20-я опасная позиция. Не стой, танцуй.

0: Continental.
1: Что-то мне подсказывает, что вопреки названию своего трека, группа Немига совсем недовольна. Они рухнули на 19 место. Довольно?

Не часто случается такое, что вылетевшие треки возвращаются в хит-парад. Этот выпуск может похвастаться тем, что мы вновь принимаем у себя певца лирика. Возможно, все потому, что мы действительно ждем Кирилла 12 сентября в гости для того, чтобы отпраздновать День города Челябинска вместе с Радио Континенталь. Поговаривают, что у него какая-то новая мощная программа, так что всем быть в

0: Continental.
1: Танцы в последнее время хорошо котируются в хите «Конем», так что, как завещала группа Ума Турман, давайте не стоять, а продолжать двигаться. Тем более на 17-й позиции у нас все для этого имеется. Имеется, значит, Баста и, соответственно, моя Мишель. Они очень вам благодарны за голоса и готовы творить дальше. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: Мадонна на днях отпраздновала свой очередной день рождения на греческом острове Корфу. Праздник собрал самых близких людей, ее детей, а также 30-летнего жениха Акима Морриса. Не знаю, была ли на тусовке ее напарница по треку Сабрина Карпентер, но не послушать этот хит мы точно не можем. Поздравляемся на сайте radiokon.ru, если что. Именинница ждет ваши голоса. Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
1: 16 место.

Зиверт продолжает свое восхождение наверх вместе с Север и Директорилсом. Вторая неделя в чарте и уже 15 место. Давай на самый

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
2: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
3: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Вокзал, кафе, кино или больница, система наша всюду пригодится. Ведь даже там, где туалеты есть, на трон царем обычно не присесть. Облегчат в полном смысле вашу жизнь три действия. Нажми, протри, садись. Система чистых и безопасных туалетов.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
3: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сделайте шаг навстречу гибридным автомобилям Тэнк 500 Техно Премиум у официального дилера «Регинес» в Челябинске. Не тратьте свое время в ожидании на АЗС. Автомобиль заряжается, пока вы наслаждаетесь тем, что действительно важно. Тэнк 500 Техно Премиум в наличии за 7 299 тысяч рублей в Тэнк «Регинес» на Каширинах 141А. Звоните 268-96-26.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

После рекламы самое то немного пробежаться сразу по нескольким местам хит-парада. Ну, давайте пусть их будет 4, например. Начнем с 13-й позиции. Там мод и его всеразличные намеки.

Миа Бойко упала на 4 позиции вниз. Она, как и группа Немига, получает на этой неделе звание «Худший результат». Ну, название надо доработать, конечно. Экспонат...

Лучший подъем недели за певицей Айовой. Плюс 7 строчек в копилку Кати. Звезда с новым треком «Мы» уже добралась до первой десятки.

Неделя получилась удачной для Биби Рекса и группы Faithless. Многие их конкуренты повываливались из топ-10, нужно было просто найти момент. Музыканты с этим прекрасно справились и вскарабкались на 9-ю ступень. Биби Рекса и Faithless, New Religion.

0: Южнокорейские пацаны из группы BTS продолжают плавать по нашему чарту. На этот раз волны континентального океана занесли их на 8-ю строчку. Надо строить плот и двигаться дальше. Долго на этом островке не засиживайтесь. Фанатки сойдут с ума. BTS. Swim.
1: 8-е место.

Севиль тут недавно перепутали с Анной Асти. Произошло все это на концерте артистки. Но она молодец, решила не кипеть, а шуточно сгладила ситуацию. Нереальная красотка, да что там, настоящий бриллиант. Так еще, кстати, называют погоду на радио «Континенталь» иногда. Ну, я так слышал. А сами убедитесь в этом после седьмой строчки. Севиль, бриллиант. Седьмой.

взрослый, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Конечно».

0: атаковали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее — две штуки. Фара передняя — две штуки. Радиатор серебристый — две штуки. Бампер заграничный — три бампера.
1: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Лето. Сбежим из города. Поездки в пригород и по межгороду выгодно с «Максим». Низкие цены. Скачай приложение «Максим».
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Привет, показывай новую квартиру.
6: С удовольствием.
5: А вы когда переезжать будете?
6: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
7: Цены растут, маткапитала не хватает.
8: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
12: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
13: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R.
14: Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
16: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
17: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Лето потихоньку подходит к своему завершению. Начинают падать листья, температура за окном уже не такая высокая. Ну а самый главный, пожалуй, показатель — один из лучших треков прошедших 3 месяцев. Шаде начинает терять позиции. Всего лишь 6-я строчка на этой неделе. By India, Хчо и Мод. Шаде.
1: 6-е место.

0: Есть у нас с вами время для того, чтобы посидеть и повспоминать всех участников сегодняшнего хит-парада. А потом перейдем к самой топовой пятерке. На 20-м месте звучала группа Ума Турман. «Не стой, танцуй».
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой, эти рваные джинсы тебя к лицу.
0: Коллектив «Немига» упал на 19-ю строчку. Довольно.
2: Я сотру на мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: Лирик вернулся в чарт и оказался на 18-й позиции. «О май лав». Баста и моя Мишель, 17-е. «Если я буду танцевать».
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: 16-й строчки удостоились Мадонна и Сабрина Карпентер. «Bring your love». Давай на самый верх от Зиверт, Эвер и Директорилса на 15.

Строчка под номером 14 достается Полине Гагариной и Сергею Лазареву. Happy End. Мот забрел на 13-ю позицию. Намек на нас. Мия Бойко рухнула на 12-ю ступень. Экспонат. Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. 11-м становится Ваня Дмитриенко и его ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь. Айова сегодня попала в десятку. Мы. Биберекса и Фейтлес 9. New Religion. Господа BTS-овцы свимят на...

Наш музыкальный бриллиант «Сивиль» сверкает на 7-й строчке. Ну и шадешка от «Бай Инди» Хчо и Мотом может похвастаться в этом выпуске лишь 6-м результатом.

0: Открывает пятерку лучших в этом выпуске братья Гаязовы. Да-да, пацаны вновь готовы штурмовать первые места. Давненько мы их здесь, к слову, не наблюдали. Но все меняется, когда приходит она. Санта-Лючия. Это я переделал слоган из рекламы одного шоколадного батончика, если что. Помните такой? Тогда пишите в наших соцсетях, даже интересно, один ли я такой. Хотя со мной здесь Гаязов с Бразерс и их Санта-Лючия. Слушаем.
1: Пятое.

0: Немного не добрались до тройки лидеров Дима Билан и Анна Асти. Не путать с Севильей, если что. Но сам факт, что этот трек поднимается каждую неделю, не может не радовать фанатов Димы и Ани. Еще чуть-чуть голосов и будет топчик. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Четвертое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Многие родители уверены, что ортодонт нужен только подросткам. Но первые нарушения прикуса можно заметить в детском возрасте. Я Костина Екатерина Владимировна, врач-ортодонт клиники City Smile. Веду прием взрослых и детей с 3 лет. На приеме я обращаю внимание не только на зубы, но и на вредные привычки, особенности дыхания и другие факторы, влияющие на развитие челюстей. Если вы замечаете, что что-то не так, не откладывайте консультацию. В раннем возрасте скорректировать аномалию и направить развитие значительно проще. Буду рада видеть вас в клинике City Smile.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай «Фиесте». ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Люблю я, когда победитель в чарте меняется. И сегодня тот самый выпуск. Прошлонедельные чемпионы Tame Impala и Дженни сложили свои полномочия и решили прописаться на третьем месте. Слишком мощно они ворвались в хит конем, поэтому немного пересидеть и накопить силы может быть и неплохой вариант. Tame Impala и Дженни, Дракула.
1: Третье место.

0: Серебро на этой неделе вновь улетает Беарвульф. Лера со своим фениксом решила никуда не двигаться и дать своей птичке еще немного времени для перерождения. Главное, чтобы в обратную сторону не сработало. Беарвульф. Феникс.
1: Второе место.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в августе Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
6: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: А вот и она, чемпионка, красавица, музыкальница. Зиверт на этой неделе возглавляет хит конем. Она прожимала свою педаль газа из выпуска в выпуск, и в конце концов это принесло свои плоды. Остановка конечная, победная. Зиверт, газ.
1: Первое место.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Это был хит конем. Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Не копите ваши голоса. Отдавайте их за своих любимчиков на сайте radiokon.ru. А я вернусь

0: Пьяный житель МИАС устроил гонки с полицией. Сотрудники госавтоинспекции были вынуждены применить оружие, пишет агентство новостей ДОСТ. Инспекторы ДПС попытались остановить превысившую скорость «Ладу» 10-й модели, но водитель пронесся мимо. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз выезжал на встречную полосу, что создавало опасность для других водителей. Полицейским пришлось открыть огонь по колесам машины. Но даже так водитель проехал еще несколько километров, пока инспекторы не загнали его в тупик. За рулем оказался 19-летний житель МИАСа. Он был пьян и не имел водительских прав. На него завели уголовное дело и выписали несколько административных протоколов. С 1 сентября этого года все школы Челябинской области переходят на федеральную информационную систему «Моя школа». Электронные дневники и журналы, а также другие образовательные сервисы станут доступны исключительно через приложение на портале «Госуслуги». На большой пресс-конференции в преддверии запуска системы представители регионального Минцифры поделились свежими данными. Свыше 60% пользователей из почти 500 000 профилей уже скачали и установили приложение госуслуги «Моя школа». Сейчас идет перенос данных с региональной системы «Сетевой город образования» на федеральное облачное решение. До начала сентября перенесут все данные по школам, в октябре по детским садам, в ноябре по колледжам. В парке имени Гагарина в Челябинске закончили большую часть ремонтных работ на площадке «Гулливер». Об этом сообщил мэр Алексей Ложкин. По словам главы города, рабочие уже починили все инженерные сети, вымостили тротуары плиткой, уложили на игровых площадках специальное покрытие, предотвращающее травмы при падении. Кроме того, в парке высадили декоративные кустарники, установили шезлонги для отдыха, игровые и спортивные конструкции. Посетителей парка будут радовать два фонтана – обычный и паровой. Сейчас монтируют оборудование в помещениях, где откроют школу настольного тенниса, шахмат и шашек, а также креативный центр. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сбитые новости.
1: Готовить по-новому и по старинке. Вот такие качели на фестивале Крынка. На Аркаиме вновь оживет картинка. В середине сентября пройдет вечеринка. Древние рецепты, секреты племени. От каменного века до нового времени. Лекции, гастрономические тренировки.

последнюю субботу этого лета «Ангелы Ладоги», «Чебурашка», «Буратино» в афише кинотеатра три картины. Не бойтесь смеха и скупой слезы, мастер-классы, интерактивы и призы.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите, мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.
13: Ты живешь, будто не будет завтра, но зап.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
1: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы, какая грация у этой малышки.
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
6: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Подробности по телефону 7115.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
11: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 72-3903.
13: Знаешь, давно хотел тебе сказать...
14: Ты

0: Челябинск. Спартакиада народов России по легкой атлетике. Звездный состав, непредсказуемые финалы и моменты, которые войдут в историю. Ждем на трибунах стадиона имени Елены Елесиной. Проспект Ленина, 84. 0+. Бесплатные билеты на сайте kassir.ru.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Учебники
4: здесь!
3: Канцелярия
4: здесь!
3: Равнение на опт!
2: В Книголенде с 19 по 25 августа 2026 года при покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
6: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа. Забудьте о рабочих задачах и проведите их, как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: криоабиляции. Это замораживание опухолей. С его помощью уже выполнили более десятка операций. Технология позволяет избавиться от опухоли, не делая больших разрезов на теле пациента. Температуру в новообразовании снижают до минус 150 градусов. Под воздействием экстремального холода злокачественные клетки разрушаются. Их заменяет соединительная ткань. За одну операцию заморозку проводят 2-3 раза. При этом за состоянием опухоли следят с помощью УЗИ и томографии. Важно, что такие операции проводят под местной анестезией. Поэтому они показаны даже пациентам, для которых может быть опасен общий наркоз. Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД вместе с судебными приставами продолжают выдворять иностранных граждан, нарушающих закон. Сегодня за пределы России отправили 26 человек. Троих самолетом, остальных наземным транспортом, сообщили в пресс-службе ведомства. Всем депортированным запретили въезд в страну. С начала года на Южном Урале приняли уже более 1200 решений о принудительном выезде за рубеж. Еще 2300 иностранцам не разрешили въезд в Россию. Сейчас в центре временного содержания областного главка МВД находится 81 человек, ожидающий депортации. Челябинск вновь станет машиностроительным центром России. 9 и 10 сентября состоится выставка «Спецмаш-экспо-2026». Возрастное ограничение 16+. Масштабное мероприятие проведут уже в четвертый раз. Выставку примет полигон тракторного завода ДСТ «Урал» в районе аэродрома Калачева. Там соберутся производители и потребители спецтехники, представители власти, институтов развития, деловых и научных организаций со всей России. Экспозиция охватит все ключевые сегменты российского машиностроения – от дорожной, строительной и коммунальной техники до беспилотников, роботизированных комплексов, навесного оборудования, систем навигации и электроники. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Приложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру.
3: Приглашаем вас на взрослую смену про юность в лесную заставу. Настоящий детский лагерь только для взрослых. На 3 дня с 28 по 30 августа забудьте о рабочих задачах и проведите их как в детстве. Ярко, весело и беззаботно. Стоимость 14 800 рублей. Включено абсолютно все. Успейте забронировать на сайте лесной заставы. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
3: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

случайно. И не случайно. А причалы бьются волны. Как на джаке. И нас с тобой. Они качали. И в

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 20-25.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора сосредоточиться на будущем. Прошлое не требует вашего участия. Направьте энергию туда, где есть рост. Тельцы. Положение планет подскажет, что устойчивость начинается изнутри. Все, что вы строите, обретает форму. Близнецы. Даже мелкое недоразумение можно превратить в союз, если говорить мягко. Сегодня коммуникация – ваш инструмент. Раки. День поможет почувствовать благодарность. Заметьте то, что уже хорошо. Это притянет еще больше света. Львы. Используйте день для работы. Ваш энтузиазм заразителен. Осталось добавить последовательность. Девы. Непонимание растворится, если говорить честно. Правда – лучший союзник гармонии. Весы. Звезды советуют замедлиться. Вдохните глубже и почувствуйте момент. Иногда движение вперед начинается с остановки. Скорпионы. Вы сильнее, чем думаете. Однако используйте энергию не для борьбы, а для созидания. Стрельцы. Вам стоит принять неожиданное предложение. Судьба стучится тихо, но уверенно. Слушайте знаки. Козероги. Этот день поможет укрепить авторитет. Ваш труд замечают. Продолжайте сдержанно, без громких слов. Водолеи. Вам не стоит бояться перемен, даже если они кажутся хаосом. Внутри них порядок. Рыбы. Ловите вдохновение, завершайте начатое. Не откладывайте на завтра то, что просто обязаны сделать сегодня.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИАСе полицейским пришлось стрелять по машине пьяного бесправника. И 60% южноуральских пользователей уже скачали приложение «Моя школа». Пьяный житель МИАСа устроил гонки с полицией. Сотрудники госавтоинспекции были вынуждены применить оружие, пишет агентство новостей ДОСТ. Инспекторы ДПС попытались остановить превысившую скорость «Ладу» 10-й модели, но водитель пронесся мимо. Началась погоня, в ходе которой нарушитель несколько раз выезжал на встречную полосу, что создавало опасность для других водителей. Полицейским пришлось открыть огонь по колесам машины. Но даже так водитель проехал еще несколько километров, пока инспекторы не загнали его в тупик. За рулем оказался 19-летний житель МИАСа. Он был пьян и не имел водительских прав. На него завели уголовное дело и выписали несколько административных протоколов. С 1 сентября этого года все школы Челябинской области переходят на федеральную информационную систему «Моя школа». Электронные дневники и журналы, а также другие образовательные сервисы станут доступны исключительно через приложение на портале «Госуслуги». На большой пресс-конференции в преддверии запуска системы представители регионального Минцифры поделились свежими данными.

0: Посетителей парка будут радовать два фонтана – обычный и паровой. Сейчас монтируют оборудование в помещениях, где откроют школу настольного тенниса, шахмат и шашек, а также креативный центр. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу +20-25.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
1: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу +20-25.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем...

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Под мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.